всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону 12-17 градусов выше нуля. В Витебске плюс 14-16. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». I am paid to exist.

0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и грозы, туман, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 20-25 градусов выше нуля. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 24. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: совместных проектов у швейной галине.
1: На позачарговой сессии Дубровинского районного совета депутатов под старшинством Алены Тихоновой разгледжены шерох пытаний, которые тычутся унесения изменений и дополнений у ранее принятые решения райсовета, участцы залечения додатковых доходов и размеркования расходов бюджету на разные потребы.
0: Депутаты корректируют бюджет третий раз у бок повеличения доходной и расходной частки. Эта сумма больше за 2 миллиона рублей, из яких 280 тысяч субсидий областного бюджета, выделенные на жилево-коммунальную господарку и на взнос состарелого и пустующего жилья у сельской мясцовости. Остатние 2 миллиона рублей – додатковые властные доходы, которые поступили в район. Это уникальная возможность сёлета вырашить шерох пытаний у основных социальных сферах, которые из года в год не вырашались, означила Алена Тихонова.
1: Например, додатково будут выделены сродки на умацывание материально-техничной базы ЦРБ. Будут проведены работы по ремонте объектов и их комплектованию как обсталеванием, так и мягким инвентаром установ адукации ТЦСАН. Ни одна со сфер жизнедеятельности не засталась поза увагой. Так само додатково 250 тысяч рублей будут накированы на доброупорядкование района.
2: Новины экономики.
0: У Бешанковицким районе убрано больше за 60% озимого ячменю. С початку минулого тыдня до обмолоту приступили все без выключения господарки, где выращивается эта каштунная збожевая культура. Усяго у районе озимым ячменем занято 993 гектары. Уроджайность на данный момент 46,1 центнер с гектара. У первый день массовой уборочной кампании на полях господарок побывала старшиня районного выконавчего комитета Галина Унукович. Керовник района особисто оценила ход работ, погутарила с керовниками, специалистами и механизаторами. Провела оперативные нарады прямо у поле.
1: У нас есть литерально несколько дней, как завершить уборку ячменю, подкреслила Галина Унукович. Стоит першочерговая задача – собрать урожай оперативно и без страт, задейничавши для этого всю готовую технику и мобилизовавши кадровый потенциал. Особливо акцент старшиня райвыконкама зробила на тем, что уборка ячменю – это только початок великой горячей поры. Параллельно мы повинны тримать на жорстком контроле готовность до уборки наступных озимых культур – рапсу, жита, пшаницы и тритикали. Треба докладно выбудовать логистику, каб техника не простоивала, а збожжа одразу отправлялася на ток, означила кераўнік района.
0: Зараз на полях задзейнічана больш за два десятки збожжаўборачных комбайнов. У гаспадарках полным ходом ідзе сушка и сортаванне збожжа, каб забяспечыць захаванасць ураджаю высокой якасці. У районе упэўнены план по сборы ранніх збожжевых будзе выкананы ў полным аб'ёме і ў аптымальныя агратэхнічныя тэрміны.
1: Прошла коллегия управления по сельской господарце и харчованию Сенинского райвыконкама, на якой были подведены выники працы живелогадоучей галины за червень бягучего года. Мероприемство прошло с уделом старшини районного выконавчего комитета Александра Клячина, начальника управления по сельской господарце и харчованию Андрея Лебедева, прокурора Сенинского района Романа Чудакова и помощника прокурора Валерия Таргони. Особно обмерковали пытание по увеличению колькости живела. Было разгледжено представление прокуратуры по выявленных нарушениях законодательства у период подрыхтовки кормов.
0: На базе открытого акционерного товариства Нурова Верхнеодвинского района прошел демонстрационный показ высокопродукционного кормоуборочного комплексу РЗМ-2650 вытворчести Россельмаш. Два дни на полях сельгазпредприемства техника показывала свои махчимости, которые оценили керуники сельгазорганизации Верхнеодвинского и Лепельского района. Кормоуборочный комбайн, обсталеванный трехметровым подборщиком, развивая худкость около 17 км в годину. Маневренные у залежности от ураджайности зеленой массы. Комбайн забеспечивает час загрузки объемом 20 тонн, усяго за 20 хвилин. Работу техники высоко оценили керовники сельгазпредприемства.
2: Раніцы Прыдзвіня.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. С вами Мікіта Пярцоў і Наталія Байнаровіч. Адзіны дзень інфармавання прайшоў у працоўных калектывах Міёршчыны. Тэма – забеспячэнне бяспекі жыццядзейнасці ад кібератак да правілаў на дарогах. Намеснік старшыні райвыканкама Яўген Нікалаёнак сустрэўся з калектывам та Нембуд. Распавёў аб росце кіберзлачынстваў, іх доля павялічылася. Нагадаў аб мерах профілактыкі, не адказваць на падазронныя званкі і паведамлення, асабліва з замежных нумароў. Пры любых інцыдэнтах адразу звяртацца ў РАУС.
0: Представник РАНС Олег Бунто привел статистику и отзначил, что основные причины надзвичайных ситуаций – неосторожность и порушение эксплуатации обсталявання. Акцентовал увагу

0: Турагентство «Вэл». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». На Славянском базаре определили победителя 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Передает Белта». Второй конкурсный день творческого состязания между молодыми певцами состоялся в летнем амфитеатре в Витебске. Артисты из 19 стран представили композицию на одном из славянских языков в сопровождении национального президентского оркестра под управлением Виталия Кульбакова. Лучше всех в этот день выступила артистка из Италии Сарая. Девушка спела проникновенную композицию «Не целуй» и сразила наповал зрителей и компетентное жюри. По итогу двух дней в копилке исполнителя высший общий балл 135 и, соответственно, заслуженное гран-при. Первую премию конкурса присудили Амалят, Казахстан. Вторую премию разделили Алексей Осичев, Молдова, и Елена Кузнецова, Беларусь. Дипломантами премии третьей степени по решению жюри стали Нурдаалот Деркембаев, Кыргызстан, и Иракли Гаделия, Грузия.
1: В мире.
2: Энди Бернем возглавит сегодня правительство Соединенного Королевства. Церемония, которая повторяется уже в шестой раз за последнее десятилетие, запланирована на 14:00 по минскому времени. Об этом сообщает ТАСС. Сначала уходящий премьер-министр Кир Стармер выступит с прощальной речью, а затем отправится в Букингемский дворец, где король Карл III примет его отставку. Затем монарх проведет встречу с Бернемом и предложит ему сформировать правительство Его Величества. Железнодорожное сообщение между Ниццей и Марселем было нарушено в воскресенье вечером из-за природного пожара в департаменте Вар на юге Франции. Пожар вспыхнул 19 июля в районе коммуны Тарадо и распространился в сторону Эль-Арк-сюр-Аржен в глубине побережья залива Сен-Тропе. За несколько часов сгорело несколько десятков гектаров растительности. При этом к началу вечера пожар так и не был взят под контроль. По последним данным, от огня пострадала территория площадью 180 гектаров. Сгорело несколько жилых домов, 150 человек были эвакуированы. Футболисты сборной Испании второй раз стали чемпионами мира. В финальном поединке 23-го планетарного форума испанцы победили в Нью-Йорке команду Аргентины с минимальным перевесом в счете 1-0. Для испанцев это был второй финал. В 2010 году в ЮАР они впервые стали чемпионами мира, обыграв в дополнительное время команду Нидерландов со счетом 1-0. Сборная Аргентины в седьмой раз играла в финале чемпионата мира. До нынешней встречи в ее активе было по 3 золота и серебра. В поединке за бронзу планетарного форума сборная Англии победила французов со счетом 6-4. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. В дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, днем при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 20-25 градусов, в Витебске плюс 22-24. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Доброе всем утро для тех, кто уже не спит, кто уже с нами поднимается и улыбается этим утром. Да, улыбка поднимает настроение, определенно дает заряд на всю рабочую неделю. А таковой она будет, потому что на первый рабочий день недели. Все.
1: Вот ты знаешь, пока радостного не сказал ты абсолютно ничего, и тем не менее, действительно, друзья, доброе утро, потому что старт недели, что называется, как встретишь, так и проведешь. Поэтому просто надо настроиться на какую-то хорошую волну, которая как-то будет поддерживать нас силы для того, чтобы двигаться дальше. Ну и, конечно же, да, действительно, продуктивность должна быть. Без нее нам никак.
0: Ну и новые начинания, естественно, за эту неделю у кого-то тоже будут преобладать. Абсолютно неважно, в каких сферах и отраслях, но, тем не менее, все возможно. В общем-то, с вами, как всегда, у микрофона Влад Кузьмин, Настя Гордеева. Это «Разбудит шоу». Всем доброе утро!
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебс».

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Ох, друзья, знаете, вот заходишь сегодня на общий, если почитать гороскоп, да, а там говорят, вот снимите розовые очки и посмотрите на мир без иллюзий. И вот зачем?
1: Зачем?
0: Чтобы ну зачем? Увидеть. Ну если так хорошо, чтобы, ну если так,
1: так
0: нравится.
1: Хорошо, в розовых очках оставайтесь в них, да?
0: Конечно. Вот,
1: рано или поздно столкнетесь с реальностью потом. Не, ну, ну знаешь, ну, это ж можно в любом смысле трактовать. Вот, например, да, кто-то думал, что все будет замечательно и прекрасно, а тут бабах с утра, вот серость и дождь. Вот
0: слушай, ты сама? Сегодня что-то не очень хорошее все говоришь.
1: Ну почему не хорошее? И реально говорю, как раз-таки без этих серых очков. Ой, розовых очков. Короче, ладно, все. 12 знаков зодиака у нас есть. Овны первые, слушайте свой гороскоп. Сегодня овнам нужно менять и образ мышления, и образ действия. Пришла пора глобальных перемен. Они, кстати, помогут создать крутое будущее. Ничего не бойтесь.
0: Ну а что касается тельцов и их будущее, то вам сегодня тоже придется, друзья, многое пересмотреть, потому что сейчас именно ваши мысли куда-то будут вас толкать, и только от вас зависит, крутое будет ваше будущее или нет. Так что настраивайте себя на позитивный лад.
1: Сегодня у близнецов начинается счастливая пора, когда все будет получаться на отлично, а незнакомцы радовать своими мыслями. Поверьте, вы встретите очень крутых людей.
0: Раки, вам сегодня, к радости или к сожалению, будет непросто общаться с людьми. Слишком сложно найти общие точки соприкосновения и интересные темы. И тем не менее, самого приятного собеседника вы все-таки найдете. Это, конечно, вы сами.
1: Сегодня львам стоит отслеживать свое самочувствие. Оно может подвести, так что прислушайтесь к своему телу, чтобы помочь ему незамедлительно. А вообще львам советуем с очень важными и сложными задачами и разговорами как-то повременить до завтра.
0: Девы, вам стоит найти золотую середину, чтобы и не сидеть на месте, и не сильно напрягаться. Именно баланс поможет добиться крутых результатов и в целом сможет вам поднять настроение. Что касается будущего, то знаете, скоро, совсем скоро наступит период, который принесет вам незабываемые эмоции и крутой опыт.
1: Сегодня весам стоит держаться подальше от новых дел, потому что ничего хорошего из них не выйдет. Рутина – вот то, на что стоит обратить внимание. Это принесет и плоды, и небольшой, но успех, который точно порадует.
0: А вот скорпионам не стоит плясать под чужую дудку. Эта тактика вряд ли даст плоды. Да и тем более завтра музыка может смениться и придется вновь перестраиваться. Поэтому пощадите свои нервы.
1: Сегодня стрельцам стоит быть осторожнее абсолютно во всем, начиная от мыслей, заканчивая действиями. Важно будет все. Но вообще сегодня стрельцам советуем навести дома порядок и чистоту. Отличная возможность словить в процессе дзен.
0: Козероги же могут быть эгоистами. Почему бы в первую очередь не думать о себе, правда? Вы слишком много внимания уделяете другим людям, а ваша жизнь при этом страдает. Поэтому приготовьтесь к какому-то интересному периоду к своей жизни. Единственный нюанс – это думайте о себе и в этот период, и в следующий.
1: Сегодня водолеям стоит подтягивать хвосты на работе. Не стоит стартовать с чем-либо и в чем-либо, ведь сейчас у вас не так много энергии. Да и давайте будем честными, желания особого у вас тоже нет.
0: А вот те, кто снимут сегодня розовые очки, это друзья рыбы. Потому что именно вы будете смотреть на реальность трезвым взглядом, воспринимать все без лишних иллюзий. Но зато это даст вам огромный толчок в карьере, да и в личной жизни тоже.
1: Ну вот спрашивала ты, зачем снимать розовые очки? Оказывается, никому не надо, только рыбам одним.
2: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: еще, друзья, с рассветом наступит у нас 21 июля, а именно в этот день, в период времени с 11 до 18, будет ограничено движение автотранспорта через переезд Лёзнинского района вблизи деревни Зубки. Движение будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. Яркий концерт закрытия юбилейного славянского базара в Витебске прошел в летнем амфитеатре. На площади Победы торжественно и красиво завершилась республиканская акция МВД «За безопасность вместе». Женщина утонула в искусственном водоеме в Поставском районе. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах

0: Реклама.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67 98 11 или 8033 324 33 44.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: хиты утренние не заставят себя ждать. Вот, пожалуйста, поэтому ищем тех, кто нам их сюда и организует.
1: Нет, ну определенно такие люди имеются. По крайней мере, те ребята, которые прямо сейчас находятся на проспекте Черняховского, вам определенный привет. Потому что, знаете, вот, да, пробочка там имеется. В целом есть еще небольшие заторчики по городу, но, судя по всему, они совсем малозначимы. Поэтому все, я думаю, могут участвовать в нашей рубрике. Вайбер, Телеграм для вас открыт 7071071. А все, что нам от вас нужно, это номера автомобилей, которые где-то рядышком с вами находятся. Ловите их, запоминаете или фотографируете и присылаете нам.
0: Да, вот такой вот небольшой бонус в понедельник с утра. Прям-таки несколько добрых слов, которые, уверен, заставят улыбнуться и того, для кого они прилетели, вот даже для незнакомца. И того, кто их отправил, тоже, знаете, плюсик своеобразный в карму. Ну и поскольку мы любим циферки всякие искать, вот пускай сегодня будет, я не знаю, девяточка. Вот давно девятки не было. Вот 9 в номерах автомобилей. Если видите, предельное внимание сконцентрируйте и направляйте нам эти номера. Ну и, конечно же, все остальные тоже можно.
1: Даже если заготовленные приветы имеются, тоже принимается. Поэтому, друзья, совсем скоро будем все слушать.
0: Погнали автоприветы!
2: Вставай! Разбудит шоу!
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Итак, друзья, мы ловим, продолжаем автоприветы прямо здесь, на волне радио Витебск. Вот циферки присылаем, вот эти вот номерные автомобили, абсолютно вам неизвестных и известных. И сосредоточим сегодня свое внимание на цифре 9. Если эта цифра есть в номере, обязательно присылайте.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
4: Давайте посмотрим, что у нас здесь имеется в наших мессенджерах. А вот, пожалуйста, нам пишет Андрей, присылает фотографию. То, что рядом с ним здесь даже несколько автомобилей с девятками. Вот Opel 96-57, получайте свой привет. BMW 48-94, а также еще один Opel 70-24. Вот такие приветы для вас.
5: Так, есть еще и Майя на связи. Она передает привет из города Витебска мужу Андрею Самойлову, который сейчас трудится по маршруту 73. Крепись, я с тобой, люблю тебя. Спасибо, радио. Всегда, пожалуйста, всегда только для вас.
4: Так, Лена присоединяется, говорит. Черный Hyundai 1090. Привет белому Микрику 82-19 на Титова. Отдельный привет мужу Андрею. Также еще привет и Александру. Мастрян 72 Вадиму. Так, нам с тобой, говорят, хорошего настроения, отличного начала трудовой недели. А спасибо.
5: Спасибо, спасибо. Мы держимся пока что, но это не точно. Есть еще и Сергей, говорит, привет от белого Маза 5075. Руслану на синем Мазе Сереге Соловьеву, на красном Мазе вам, Влад и Настя. Огромный привет всему коллективу. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Говорит, еще стоим с Русланом на переезде в районе Ленинградской. Ну, ну что ж, удачно постоять, надеюсь, по-быстрому проедете.
4: Это точно, это факт. Андрей говорит, и себе любимому тоже привет. Почему бы, собственно говоря, и нет. Тем более, две девяточки имеются. 1969 Форд. Вот так, Андрей.
5: Ну, тут
4: тоже
5: сам Бог велел, как говорится. Да. Есть еще Александр, передает привет Артему Семенову, Елене, Андрею, Саве. Нам с тобой пойманные машины. Что касается них, то здесь Geely 7393, а также есть еще и Lada 7249. Вам отдельный привет, ребят.
4: Как и всем, кто находится на волне номер один в регионе. Ну, а мы давайте потихонечку с этим часом будем уже все.

0: 107.7, Lo Real.
1: В Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Яркий, красивый, насыщенный гала-концерт торжественного закрытия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске прошел на сцене летнего амфитеатра, передает Белта. Перед зрителями выступили звезды белорусской и российской эстрады. По традиции, каждый из членов жюри вышел на сцену и сделал настоящий подарок всем, кто ждал выступлений любимых артистов. В финале гала-концерта все его участники попрощались с фестивалем до следующего года. Красочным завершением чудесного вечера стал праздничный фейерверк.
1: Новости региона.
2: На площади Победы торжественно и красиво завершилась республиканская акция МВД «За безопасность вместе», сообщает Витьбичебай. В этом году акцию отличали масштабность и активность участников, число которых превысило 1000 человек. Чтобы попасть в финал, им нужно было пройти 9 локаций, то есть тематических площадок Департамента охраны МВД, внутренних войск Министерства ГАИ и других подразделений. Главными участниками были, естественно, дети, а их интерес подогревался в надежде на главные призы. Это были велосипед и электросамокат. Велосипед остался в Витебске, его выиграла семья Катченко. Для дочерей это стало приятным сюрпризом и радостью, потому что взрослого велосипеда у них пока не было. А вот электросамокат уехал в Могилев. Счастливчиком оказался Александр Образовский, который сразу оседлал желанного коня. 18 июля спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшей женщины в искусственном водоеме, сообщает пресс-служба МЧС. Инцидент произошел вблизи улицы Лесной в деревне Калиевцы Поставского района. Тело женщины обнаружили и извлекли из воды работники «Освод». Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Накануне на территории культурно-спортивного комплекса летнего амфитеатра прошел международный турнир по силовому экстриму «Славянский дух». В состязаниях участвовали спортсмены из Беларуси и России. Они состязались в переносе бревен, камней и бетонных блоков весом около 100 килограммов, ферм и других конструкций весом свыше 100 килограммов. В паузах между состязаниями спортсменов состоялись показательные выступления. Также организаторы предоставили зрителям возможность поупражняться в поднятии тех же снарядов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Напиток сокосодержащий «Любимый» – гранаты земляника 0,95 литра, 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. Днем на большей части территории кратковременные дожди и грозы. В дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, днем при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Прогноз предоставлен Витебско-облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. В авто, бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: на радио Витебск.
1: Оказывается, друзья, если мы хотим с вами долго жить, всего лишь нужно, знаете, что делать? Нет, ни здоровое питание, нет, ни спорт, если вы подумали об этом. Целоваться.
2: Вот так
1: это работает. 22 минуты поцелуев в день добавляют 7 лет к жизни. Ну, по крайней мере, определенно какие-то ученые так считают. Почему бы в это просто не поверить?
2: Вот это интересно. Вот оказывается, что нам всем с вами было надо. А ну, знаешь, тут еще надо тоже повертеть. А вдруг у кого-то некого целовать? Вот и что тогда бывает?
1: Искать вторую половинку. Да мало половин, да? Все, вот, надо искать свою.
2: Да, действительно. Либо как в этом фильме, тренируйся, Вась, на кошках.
1: Ну или так, да, кому как больше нравится.
2: А в общем-то, тут, возможно, главный эффект вот это вот, что вырабатываются там всякие прекрасные нейрончики образуются. И гормончики, эндорфинчики. Все это превращает наше тело в один сплошной поток позитива и
1: большой-большой
2: энергии. Вот, друзья. Если у вас некому целовать, то мы вам предоставим дофаминовое счастье вот музыкой. Знаете ли, тоже музыка, она же жить помогает.
0: Разбудит шоу на радио Витебск.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Солнце.
1: Ну вот представляете ли себе, есть и такова новость. Не знаю только для чего, но тем не менее. Вот, естественно, произошла она...
2: Ну давай, США или Китай?
1: Нет, и не то, и не другое. Странно. Здесь как-то выделилось, знаешь, хотелось вот упомянуть эти две страны, но тут внезапно вспомнил, что это, оказывается, в Колумбии произошло. Ага. Вообще, колумбийцы в последнее время радуют. То у них там самая большая вот эта вот свинья-копилка в мире, да? Ага. То теперь взяли и устроили футбольный матч на высоте 50-этажного здания. Для чего? Неизвестно. Возможно, просто были опечалены тем, что рано их сборная вылетела с Мундиаля, да, который, кстати, тоже взял свое завершение именно вчера. Но об этом и другом подробнее туда, ближе к вечеру. Но, тем не менее, они такие решили, а почему бы не сыграть 3-3 вот на такой невероятной высоте. 192 метра, кстати.
2: Ты знаешь, из этого всего мне интересно, вот обычно по краям поля стоят вот эти вот мальчишки, которые мячи подносят. Не знаю, как они называются. Да, и тем не менее. Ну вот, да, они самые. Прикольно им было бегать с 50-го на первый. За каждым разом.
1: Я думаю, все-таки там не бегали, взяли с запасом, да. Но организаторы решили красиво вот поставить такой финальный аккорд действительно Мундиале и сделать самый высокий матч. Это не просто игра 3 на 3, а полноценная закрытая тусовка. Там даже был диджей, представляешь? Репортеры, топовые уличные футболисты. За рекордом следила, кстати, официальная комиссия этой книги рекордов Гиннесса.
2: Это получается один вратарь и два игрока на каждую команду, так?
1: Да, да.
2: Прикольно им было, наверное.
1: Вообще, там может быть кто угодно. Вратарем,
2: игроком. Нет, ну слушай,
1: игроком.
2: Отбивать мячи кому-то надо.
1: Да. И, кстати, говорят, что мяч за пределы крыши точно не улетел ни разу. Вот представляешь, насколько аккуратно это было сыграно и красиво, филигранно. Но фотографии здесь тоже есть, знаешь, на самом деле невероятно и красиво все это смотрелось.
2: Не знаю, но я бы посмотрела, как мяч улетал.
1: Это да.
0: Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ах, какие хорошие слова Ваня Дмитриенко только что сказал. Я все готов простить. А вы знаете, что мужчины просят прощения даже тогда, когда не виноваты? Научно доказано.
1: Слушай, тут даже и не нужно научных доказательств никаких. Да и в принципе, и опросы даже устраивать не надо. Потому что это и так закон.
0: То есть ты считаешь, что я сейчас сказала просто так это?
1: Нет, ну конечно нет. Нет вообще. Вот видите, друзья.
0: Ждала
1: вот,
0: извини, как, но не получила.
1: Как придется сталкиваться. Извини, пожалуйста. Вот видите, видите.
0: Вот так.
1: Наглядно статистику вот эту вот рисуем. Не придумываем. Наглядно.
2: Радио Витебск. 91 и...

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. На военных кафедрах вузов в Беларуси вводят обязательную физкультуру. Мерц признал зависимость Германии от российского газа. В Китае обнаружили голову статуи Будды возрастом около 1400 лет. Подробности в начале следующего часа.
0: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96. Утро на радио «Витебск».

0: Настоящий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Мороженое Юкки, пломбир на сливках с ароматом ванили, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
5: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.
6: Хочу.

0: вот так вот быстро и легко подобрались мы не только, друзья, к понедельнику, но и к новому списку нашей игры «Макс Тайм». А это значит, что первый претендент, который, возможно, в пятницу заберет себе крутой бокс от наших друзей и партнеров футбольного клуба «МЛ Витебск», сегодня обязан быть найден.
1: Да, все именно так и состоится. Мы прямо сейчас будем набирать вот этот вот новый списочек претендентов. В общем-то, вопрос, как всегда, предельно простой, наверное, для кого-то чуть придется постараться. Но, тем не менее, кто первый даст правильный ответ в Viber по номеру 7071071 и станет участником этого самого списка. Знаете что? Вот сегодня мы очень такие глубокие, такие сложные вопросы задавать не будем. Во-первых, понедельник, да и, в принципе, все немножко, возможно, подустали, да, за эту неделю в движе, постоянном ритме.

0: радио, которое ты любишь.
1: Итак, стоп, хватит, потому что словить победителя крайне трудно, друзья. Все, уверена, что правильные ответы были, потому что они явно мелькали. Ну и теперь
2: Не то слово.
1: В целом, мне кажется, вот пока я листаю вниз, абсолютно все ответы верные. Нашла один неверный пока что, но остальные все верные, только один пока я долистала.
2: Я даже не туда был нажал изначально, потому что неслось сумасшедшей силой вот это вот как-то наша лента СМС ваших. Все верно, друзья. 31 балл, 31 очко сейчас у команды МЛ Витебск в чемпионате Беларуси. Но это с учетом того, что есть еще игра в запасе. Все мы с вами знаем из-за Еврокубков. И, возможно, даже еще не одна в запасе она будет. Потому что МЛ Витебск продолжает свое участие в Евротурнирах. Теперь на стадии Лиги Конференции уже непосредственно в данном турнире. Ну а вот правильная девушка написала нам сегодня свой ответ. Зовут ее Аня. Последние цифры номера 77-2-31 она прислала и оказалась абсолютно права и верна, с чем ее поздравляем.
1: Ну, собственно, Аня, действительно, вас мы поздравляем, вы большая молодец. Не знаю, как вы это сделали, и тем не менее, да, ответ верный. Друзья, ну а для всех остальных 4 дня в запасе у нас тоже имеется.
0: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: какая-то мелодрама разгорается прямо здесь, на волне радио Витебск. И она закрывает этот час. Ну, как всегда, как-то на самом интересном месте.
1: Ну, я не знаю, ты про какие-то дорамы уже начинаешь рассказывать. Но в целом нет, друзья, у нас мелодрамы нет. Есть только хорошее настроение, море позитива. Ну и, конечно, огромнейшее количество крутой музыки.
0: Ай, давайте с ними оставаться.
2: Радио Витебск. Для тебя...

0: Витебск. Хит на все времена.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Обязательные часы по физической культуре вводят на военных кафедрах белорусских высших учебных заведений, сообщил в эфире СТВ заместитель начальника управления военного образования Вооруженных сил Беларуси Андрей Павлющик. Кроме этого, по его словам, после обучения на военных кафедрах студенты будут сдавать определенные нормативы. Говоря о важности такой дисциплины, как физкультура, он подчеркнул, что военные кафедры готовят специалистов запаса, которые в ту или иную минуту способны будут стать на защиту нашего государства.
1: В Беларуси.
2: Ограничения на посещение лесов действуют в 80 районах Беларуси. Об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства, сообщает Белта. Свободными для посещения остаются Витебский и Лёзненский районы Витебской области, Октябрьский район Гомельской области, а также 6 районов Минской области. В Могилевской области ограничения не действуют, только в Бобруйском, Глузском и Кличевском районах. Полностью свободной для посещения остается Гродненская область. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза.
1: В мире.
2: Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отметив, что в начале своей работы на этом посту он не подозревал, что так получится. Так, глава германского правительства попытался оправдаться за то, что остались невыполненными громкие обещания, данные жителям Германии. Канцлер продолжил, что у ФРГ сложилась сложная ситуация и с США, когда президентом стал Дональд Трамп. Мерц откровенно признался, что Вашингтон больше не оказывает Североатлантическому альянсу поддержку в том объеме, как это было раньше на протяжении десятилетий. В китайской провинции Шаньси обнаружили каменную голову Будды возрастом около 1400 лет. Артефакт нашел местный житель во время земляных работ в деревне Дунчжао. Мужчина передал его в музей, где эксперты провели исследование и пришли к выводу, что скульптура относится к периоду Северной Ци. По словам представителей деревни, Дунчжао когда-то славилась многочисленными буддийскими храмами. Здесь насчитывалось 7 или 8 культовых сооружений. Специалисты установили, что найденная каменная голова, вероятнее всего, принадлежит статуе Будды, уже находящейся в коллекции музея, после сравнения состава камня, характера выветривания и линии излома фрагментов. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. В дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9. Днем при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконбай».
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт vikons.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе. В авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: мои друзья, какой интересный и прекрасный, и невероятный праздник сегодня
1: я
0: имеется.
1: Я знаю, о чем ты.
0: Да,
1: даже два.
0: Я понимаю, хорошо, но на одном мы точно сойдемся, второй не знаю, какой ты выбрала для себя. А вот первый, это после такой недели насыщенной, да, для каждого из нас вот день дневного сна.
1: Мне кажется, это супер актуально, но актуально после того, как съешь что-нибудь вкусненькое, поэтому Международный день торта отмечается гораздо раньше. Сегодня тоже, конечно, но хотя бы на полчасика перед дневным сном пораньше.
0: Ну смотри-ка, получается полноценный дневной сон, вот этот вот как-то тихий час объявляем для каждого.
1: Насытый желудок.
0: Да, поэтому на работу с собой берите и перекусы, и, конечно же, я не знаю, подушечку можно взять, хотя бы такую, которая на шею сюда, чтобы не затекала, да? И вот днем в перерывчик свой обеденный покушали, поспали, все.
1: Все, дело сделано, получается.
2: На радио Витебск разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск». Настрой свою волну.

0: Эти проспали!
1: Ой, ну умеют же люди, короче, обещать и не делать. Вот есть такой известный рэпер Эйкон. Вот так. Он участвовал в различных коллабах и с Питбулем, когда были на пике популярности, да. И в коллабе со многими известными артистами. Вот с 2008, наверное, по 2014-2015 активно он все это дело свое музыкальное олицетворял в жизнь. Так вот, он же, оказывается, обещал построить город. И целый город, да. Да. И тогда была запущена массовая как-то участие. Сбор средств, кто хотел принять участие. И под звездами просто обычные люди сбрасывали свои донатики, в общем-то. Но вместо обещанного города Эйкон построил один дом за 6 миллиардов долларов.
2: Себе любимому.
1: 8 лет назад он анонсировал строительство этого футуристического города в Сенегале, кстати. Символа якобы новой Африки, он же именно оттуда выходец. Под проект выделили 55 гектаров. Первый этап должен был завершиться в 2026 году. Вместо города один недострой. В итоге власти признали проект финансовой пирамидой. Землю передали департаменту туризма. Сейчас это место выглядит никак вообще.
2: Хорошо, вот, с ним что? Никак. С ним есть претензии? Я думаю, есть претензии.
1: А что к нему предъявишь? Ну, только можно сказать, ай-яй-яй, бесстыжий, бессовестный.
2: Нет, только деньги, но он же забрал, он же присвоил. Надо
1: ничего
2: же как-то решать вопросик.
1: Ничего не забирал, ты думаешь, прям-таки они ему в карман капали напрямую. Там знаешь, сколько всех этих ситуаций.
2: Как это, счет в швейцарском банке, да?
1: Да, счетов таких и не один, и не на одного человека. Да, можно сказать ему, ай-яй-яй, некрасиво. Но вот единственное, что ему могут предъявить.
2: Я надеюсь искренне, что больше одного доллара никто ему не сбрасывал и не надеялся, что благодаря его пожертвованию будет построен целый квартал.
1: Ну да, 6 миллиардов долларов как-то наскребли. Вот теперь пора разбираться, куда это теперь дальше все пойдет. Ну а так, конечно, вот как говорится, даже звездам доверяй, но не сразу.
0: Радио Витебск 24/7.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: В магазинах «Ника» уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
4: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный «Свежа» сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
5: «Ника». Давайте экономить вместе.
6: Просто иди в оконный остров.
7: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66, сайт оконныйостров.бай.
8: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
9: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
8: Коллеги по омеге, рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: знаете, друзья, нашла я одну интересную новость. Мне кажется, сейчас нам многих порадует. Оказывается, ВОЗ изменила возрастную классификацию. Теперь у нас, друзья, молодежи считается лица от 18 аж до 44 лет. Поэтому знаете что? Вот хочется всем пожелать себя и в 44, и в 54, и в 74 чувствовать себя молодым, быть гораздым на все, ну и, конечно, активным, бодрым, веселым и задорным, чего желаю абсолютно всем и каждому. Поэтому, друзья, бодрые, весело, двигаемся дальше.
1: Радио Витебск. Радио, которое...

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Евразийский банк развития отмечает ускорение роста экономики Беларуси. В Литве утвердили новый план эвакуации на случай войны. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5000 человек. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Ой, друзья, ну что ж, давайте делиться своими моментами. Выходные пролетели, да и, в принципе, много чего еще пролетело. Поэтому ваши фотографии будут как раз, кстати, в этот, знаете, такой, ну, чуть-чуть сероватый понедельник. Ну, ладно, он в априори должен быть таким. Хотя, кто нам что должен, а? Вот, опять-таки, если...
2: И нам не должны, и мы не должны. Давай будем говорить
1: да,
2: так.
1: Да, поэтому хотите сбрасывайте, хотите не сбрасывайте, все.
2: Нормально. Нет, друзья, давайте все-таки делиться фотографиями. Я как-то не ожидала такого подходика. Вайбер, Телеграм для вас открытый, 707-1-071. А что касается фото, с учетом того, что солнышка сегодня нету, а кидайте из выходных тоже. Уверена, что город посетили фактически все, поэтому явно есть чем поделиться. Принимаем как сегодняшние фотографии, которые сделаны здесь и сейчас, так и фото, которые вы делали на протяжении всех выходных. Ну а что, надо же знать, чем город живет.
1: Абсолютно верно, нужно обязательно. Поэтому, друзья, будем внимательно рассматривать ваши фотографии. Мы соскучились по вашим картинкам, пикчам. Действительно, вот это вот наблюдать то, что вы видели своими глазами, это всегда интересно и круто, здорово. Открыты мессенджеры, через несколько минут краткий комментарий и подборка в телеграм-канал «Радио Витебск». С вас нужно только сделать фото либо здесь сейчас, либо прислать то, что было на выходных. Let's go!
0: Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Данное условие фото здесь и сейчас, но сегодня в эту серость допускаем еще и те фотографии, которые вы делали на выходных, поэтому присылайте, наполняйте наши мессенджеры Viber, Telegram 70071071, краткий комментарий, полная подборка в телеграм-канал Радио Витебск обеспечена, поэтому ждем, действуем, фоткаем, присылаем.
1: Радио Витебск. Радио нашего города.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Лови момент.
1: Шоколадка, значит, ага, таять она собралась. Ну ладно, дело Мии Бойки, как говорится. Наше дело посмотреть фотографии.
2: У нас время тает, давай по делу.
1: Да, вот, пожалуйста, здесь нам прислала Маша. Фотографии, конечно, очень красивые, да. И кот, и цветы, вот все в купе.
2: Даже непонятно, что красивее.
1: Да, да.
2: Ну, дело доброе. А вот, собственно, Андрей нам присылает фото с нами. И такое может быть. На день рождения у нас он гулял, поэтому Андрей передает привет абсолютно всем, ну а мы передаем привет Андрею.
1: Так, Саня тоже здесь, конечно, Билева говорит, сверяйте часы. Сверили, все верно, все так и должно быть. А Александр где-то в пути по полю, да по полюшку, сразу песня вспомнилась.
2: Ну а, собственно, что касается других фотографий, те, кто были в полях на Славянском базаре, друзья, ваши фото мы тоже видим, обязательно будут в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
1: Да, кто еще не успел прислать, у вас на это имеется минуток этак, ну, 5 где-то примерно. Потом все обязательно увидите. Поэтому вы и забрасывайте, если еще не успели. Ну, а мы будем, что говорится, знаешь, что пойду я от вас.
2: Пойду я от вас злые вы, да?
1: Пойду я от вас злые вы, да. Все, нужно немножечко порешать некоторые вопросы. В общем-то, оставляю.
2: Иди решай.
1: Иди с Богом, да?
2: С миром.
1: Все, друзья, вот Гордеева с вами в следующем часу остается.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Рост экономики ускорился в Беларуси, говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития. В первом полугодии текущего года ВВП республики вырос на 1,5% после 1% в январе-мае. В Евразийском банке развития считают, что восстановлению инвестиционной активности способствовало возвращение капитального строительства к положительной динамике. По последним данным Белстата, объем валового внутреннего продукта в текущих ценах составил 149,5 миллиардов белорусских рублей или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню первого полугодия 2025 года.
0: В мире.
1: Министерство внутренних дел Литвы перевело национальную систему гражданской обороны на принципиально новый уровень нулевой заботы о гражданах. Ведомство утвердило государственный план эвакуации, согласно которому 75% жителей страны в случае войны или масштабной катастрофы обязаны спасаться исключительно своими силами. Чиновники признали, что у Вильнюса банально нет ни транспорта, ни ресурсов для организации вывоза миллионов людей. Поэтому помощь гарантируют только самым уязвимым группам населения. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 5208, об этом пишет ТАСС. Ранения получили 16 740 человек, 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, у 856 значительные повреждения. Во время поисковых операций спасены 6462 человека. Лечение в медучреждениях прошли 39 935. В 107 временных лагерях размещены 23 820 человек. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксированы две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Число новых случаев заболеваний раком в Европе к 2050 году вырастет примерно на 27%, сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Как объяснили в организации, такой прогноз во многом обусловлен демографическими изменениями, а именно старением населения. Беларусь входит в число стран с высоким уровнем заболеваемости онкологии. Ежегодно выявляется свыше 50 тысяч новых случаев рака. При этом в стране действует скрининговая программа по четырем видам рака. Молочной железы, шейки матки, колоректальному и предстательной железы. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы. В дневные часы местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4,9. Днем при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. Утро твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Если, друзья, вы думали, что Кузьмин пошутил и не оставит меня здесь одну, то нет. Действительно убежал, и вот знаете что? Но компания-то хорошая все равно остается. Будем с вами весело и вместе, конечно же, проводить. Остаток времени нашего «Разбудит шоу» на волне радио «Витебск». Собственно, 51, уже фактически минута у нас в запасе, а успеть надо многое. А поэтому, не ходя вокруг да около, начинаем.
1: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
3: Это будет наш тайм.
1: Радио «Витебск».

0: этим уже и все сказано, друзья, потому что прямо сейчас нам пригодятся только исключительно мобильные телефоны ваши, возможно, ваших друзей и соседей, потому что чем больше сообщений, тем веселее нам с вами будет. Собственно, что касается самой рубрики, есть у нас стартовая фраза, ваша задача всего лишь ввести ее в Viber по номеру 7071071, а дальше уже будет работать сугубо автоисполнение вашего мобильного телефона. Оно вам предлагает энное количество слов, вы выбираете те, которые нравятся вам больше, составляете целое предложение и присылаете нам. Если вам кажется, что оно ну никак не подходит, что оно абсолютно несуразное, это хорошо, такое нам нравится. Поэтому ждем абсолютно все смс. Что касается стартовой фразы, то сегодня она будет звучать так. После таких выходных уже, а вот дальше, что придумает телефон, то и будет. Поэтому пеняйте исключительно на него. Еще раз повторяю стартовую фразу. После таких выходных уже... Ну что, поехали?
1: Вставай, разбудим шоу!
2: Всем привет, я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Ой, друзья, а мы с вами хотим. И знаете, чего мы хотим? Продолжение стартовой фразы, которая сегодня звучала следующим образом. После таких выходных уже, а дальше работало автозаполнение вашего мобильного телефона. Есть у вас несколько минуток еще для того, чтобы все сделать и прислать к нам Viber, Telegram 7071071. Ждем и совсем скоро все услышим.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Ну что ж, друзья, давайте будем потихонечку переходить к вашим продолжениям нашей стартовой фразы. Сегодня мы говорили с вами о ваших выходных. После таких выходных уже именно так стоило начинать ваше предложение. Ну а вот что получилось, будем прямо сейчас узнавать. Первым на связь вышел Сергей, пишет: «После таких выходных уже я не дома буду спать». Мне кажется, не случайный набор слов это, Сергей. И в целом, если так прошло, то, наверное, оно и к лучшему. Есть еще и Ольга, говорит: «После таких выходных уже не получится приехать в гости на работу». Хорошо, когда работа – это как дом, потому что в гости, наверное, хотя, знаете, не как дом, к друзьям ездят в гости. Пусть так и будет. Татьяна говорит: «После таких выходных уже не получится приехать к вам и на работу. Завтра утром буду на связи». Правильно, отоспаться тоже нужно. Светлана пишет: «После таких выходных уже очень хочется получить информацию от вас. Тут, возможно, что-то на рабочем вайбе имело место быть. После таких выходных уже можно будет работать спокойно, но не получается, так что надо идти домой», пишет нам Руслан. Александр говорит: «После таких выходных уже не бывает ничего совершенного, и всему коллективу радиостанции «Витебск» хорошего дня. Саш, как всегда, спасибо, про нас не забывайте даже здесь». Свет пишет: «После таких выходных уже не хочется идти на работу, потому что я хочу спать, и мне нужно отдохнуть от этого всего». Уверена, конечно, что это было за автозаполнение, но, знаете, звучит очень даже правдоподобно, и в целом я вас понимаю. Вика написала следующее смс: «После таких выходных нужно отдыхать обязательно на следующий день». Это, знаете, как говорится, после выходных таких нужны еще такие же выходные, чтобы просто выдохнуть. «После таких выходных уже в этом случае не знаю, что делать дальше», пишет Маша. «Наверное, скучная жизнь уже немножечко поднадоела, а вот выходные зарядили такой атмосферой». Денис говорит: «После таких выходных надо отдыхать». Тут просто поддерживаю, ставлю лайк. И вариант от Андрея: «После таких выходных уже хочется куда-нибудь выбраться, погулять или прогуляться». Андрей, вы знаете, вот, наверное, нужно было все-таки на выходных этим заниматься, потому что город преобразился до неузнаваемости. Вот эти толпы людей, они почему-то создают особую атмосферу. Но в целом сегодня у вас еще есть шанс. Друзья, всем огромное спасибо за продолжение. Двигаем дальше.
1: Даже не думаю.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио «Витебск».

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о спортивных событиях. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси состоялись заключительные поединки 1/16 финала, сообщает Белта. В последнем матче за выход в 1/8 финала минские крумкачи проиграли на своем поле брестскому «Динамо» с результатом 0-5. Из команд высшей лиги национального чемпионата и из кубкового турнира выбыл только новополоцкий «Нафтан», уступивший на выезде футболистам «Орши» в серии послематчевых пенальти 3-4, игровое время 2-2. В недавнем финале 35-го кубкового турнира Батэ одолел минское «Динамо» в серии послематчевых пенальти. Теперь в активе борисовчан 6 трофеев. По 3 раза обладателями Кубка Беларуси становились столичное «Динамо», солигорский «Шахтер», Гомель, Неман, Белшина и брестское «Динамо». Футболистки Минска продлили победную серию в матчах женского чемпионата Беларуси. Свою 11-ю викторию подряд лидеры турнира добыли в Новополоцке, обыграв местный «Нафтан» сухим счетом 4-0. Сейчас у Минска 33 очка из 33 возможных. Действующие чемпионки страны, спортсменки столичного «Динамо» БГУ ФК, разгромили в Пинске одного из аутсайдеров первенства «Дюз Шпалес ГУ» со счетом 6-0. Идущая вторым брестская «Динамо» одолела в Могилеве местный «Днепр» 3-0. Результаты остальных встреч 11-го тура. Беларусь Ю-19, РЦОП Стайки 1-3, Сморгонь Витебск 0-5, Гомель Белшина Бобруйск 0-5. Капитан сборной Испании Родри был признан лучшим футболистом чемпионата мира. Накануне сборная Испании обыграла команду Аргентины со счетом 1-0 в финальном поединке чемпионата мира. После завершения матча 30-летний испанский полузащитник команды Манчестер Сити Родри получил награду «Золотой мяч» как лучший игрок турнира. Серебряным мячом наградили нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. А обладателем бронзового мяча стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Родри в 2024 В этом году также признавался лучшим игроком победного для сборной Испании чемпионата Европы. Также испанский полузащитник становился обладателем награды «Золотой мяч» от «Франс Футбол» в 2024 году. К этому часу у меня все о спорте.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: все неузменно. Первым делом мы заходим на наш сайт radiovitebsk.by и смотрим положение, дабы понимать, можем мы участвовать или нет. А дальше вообще дело за малым. Вайбер для вас открыт 7071071. Есть у нас вопрос, нужен ответ, естественно, он должен быть правильным. Ну и, конечно, друзья, вы должны быть первым. Собственно, что касается сегодняшнего фильма, название его звучит так. Это хит. Возрастная категория 18+. Это вам так на заметочку, если захотите сходить. Ну, а вот что касается самого фильма, то здесь все интересно. Такая история несостоявшегося музыканта, который подрабатывает выступлениями на мероприятиях. И вот на одном из таких мероприятий его просят подыграть одной звезде. В общем, потом они начинают общаться, делятся своими мелодиями. Вот этот известный музыкант у него крадет мелодию, а вот парень пытается доказать, что она его. Ну и, собственно, вопрос заключается сегодня в чем? Несостоявшийся музыкант подрабатывает на выступлениях. Это уже было сказано. Вопрос. На каких же выступлениях он подрабатывает? Поехали!
1: Радио Витебск.

0: твоего города.
1: А вот теперь стоп-кадр, стоп-игра. Могу сказать и так, потому что, опять же, очень сложно листать вниз для того, чтобы найти победителя, человека, которым первый верно ответил на вопрос. А, молодцы те, кто писали название фильма. Да, действительно, он называется «Это хит», но вопрос звучал, на каких выступлениях подрабатывает главный герой. Ну и, собственно, правильным ответом являлся такой. На свадьбах. Именно там он подрабатывал, чтобы хоть как-то использовать свой музыкальный талант. Первым человеком, который верно написал нам ответ, является Юлия. Последние цифры номера 519. Юля, ставлю лайк вам на сообщение и совсем скоро буду рассказывать, где и как вы сможете забрать свой приз. Друзья, ну а всем остальным спасибо за игру. Продолжим завтра.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Разбудит шоу.
1: Ну что ж, друзья, вот так вот быстро, незаметно пролетели 4 часа вместе с «Разбудит шоу», но это еще не все. Нашла вам одну интересную информацию, не могу не поделиться на финал. Оказывается, вы знаете, все мы ждали жару, мы ее немножечко переждали, но говорят, что еще будет. Сразу буду давать вам лайфхак, как можно немножечко подохладиться. Собственно, в Китае его разработали, придумали и реализовали. В общем, там детей, по крайней мере, на данный момент укладывают спать в обнимку с тыквами. Да, это не шутка, реально тыквы, называют их зимними дынями. Они состоят фактически на 95% из воды, говорят, что хорошо поглощают тепло и в течение долгого времени остаются прохладными. Поэтому, если кому-то сложновато переживать вот эти вот жаркие дни, то, пожалуйста, на перспективу имеет смысл попробовать. Ну, а мы с вами потихонечку, друзья, будем закругляться, потому что Наташа Баталка тоже хочет вам что-то интересное рассказать, какую-то новинку презентовать, поэтому буду уступать место ей и пойду пообнимаю тыкву и отосплюсь после ночных концертов. Поэтому желаю, друзья, всем хорошего, бодрого, веселого понедельника. До встречи завтра. С вами было «Разбудит шоу». Всем пока-пока, всем музыки.
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Обсуждение отчета о воздействии на окружающую среду пункта захоронения радиоактивных отходов пройдут в трех районах Беларуси, сообщили Белта на предприятии Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами. В настоящее время для размещения объекта рассматриваются три альтернативные площадки. Хойникский район Гомельской области, Островецкий район Гродненской области, Мстиславский район Могилевской области. В Островце собрание пройдет сегодня. Участие в обсуждение – это ваша возможность задать интересующие вопросы специалистам, ознакомиться с нюансами проекта и высказать свои замечания. Приходите, чтобы оставаться в курсе важных экологических и инфраструктурных решений вашего региона, призвали на предприятии.
1: В мире.
2: Американские военные завершили нанесение очередной серии ударов по Ирану, сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США. Удары были нанесены по иранским военным командным центрам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морским объектам, пусковым площадкам ракет и беспилотников, а также сетям связи. США наносят удары по территории Ирана уже девятую ночь подряд. Корпус стражи Исламской революции в ответ подтвердил нападение на американские военные базы и объекты в регионе, в частности в Иордании и Кувейте. На фоне обострения конфликта между США и Ираном цена на газ в Европе впервые с 23 марта превысила отметку в $700 за 1000 кубических метров, информирует ТАСС. Напомню, эскалация напряженности между Вашингтоном и Тегераном началась 8 июля. Вооруженные силы США нанесли серию ударов по территории Ирана, впервые после подписания меморандума между странами. В качестве обоснования в Вашингтоне назвали нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Аномальная жара в Европе, судя по всему, повлечет серьезные убытки для местного бизнеса. Из-за экстремальной засухи уровень воды в Дунае, главной транспортной артерии региона, упал до критических отметок, что парализовало речное судоходство. В Венгрии навигация грузовых барж практически остановлена, а десятки пассажирских лайнеров досрочно завершают круизы, так как судам физически не хватает глубины для прохода под мостами Будапешта. При этом метеорологи не дают утешительных прогнозов. Такая ситуация сохранится по меньшей мере до конца недели. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконтбай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды добрая на дворе.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Кофейный бранч.
1: В нашем прекрасном городе Витебске на часах за 11, позднее понедельниковое утро в самом разгаре. И хочется верить, ребят, что за выходные дни вы не только отдохнули, но и максимально пофестивалили. И теперь готовы ворваться в новую трудовую неделю, чтобы еще ближе стать к своим мечтам и целям. Кстати, я сегодня в эфире не одна, со мной будет мой помощник по имени Саша.
2: Да-да-да, привет-привет.
1: Привет, Саша. В эфире уже, так сказать, вне эфира немножечко поздоровались. Поздороваемся для всех в эфире. Саш, вот заговорила про новую рабочую неделю. Ты себе, признавайся, установку уже на пятидневку какую-то дал?
2: Так, ну, во-первых, хочу сказать спасибо за такое приветствие. Мне даже стало немножко неловко.
1: Не смущайся.
2: Да, и немножко волнительно, да. Что насчет недели? Я никаких установок не даю, потому что из-за своей специфики, своей работы, я просто физически не могу себе что-то распланировать на целую неделю, поэтому живу сегодняшним днем. Но одну установку я, конечно, хочу дать. Это выспаться.
1: Так.
2: Потому что после такой бурной недели, мне кажется, всем людям нашего города нужно спокойно отдохнуть.
1: Я полностью твои слова поддерживаю. Ты знаешь, мне кажется, сейчас мы 5 дней хорошенечко поработаем, а потом будем опять выходные дни, но уже отдыхать и отсыпаться, потому что вчера как раз-таки состоялось закрытие Славянского базара. В любом случае, могу сказать, друзья, тогда вперед из песни, и в рамках бранча музыки и позитива хватит на всех. Так что включайтесь и подключайтесь на волну Радио Витебск, и вместе с нами приятно проводите время.
0: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Бранч премьера.
1: Лили Сэм заставила немножечко посиять в эфире благодаря своей музыкальной работе «Ша-ша-шайн». И солнца, мне кажется, сегодня однозначно не хватает, потому что на улице пасмурно. Но все мы знаем, у природы нет плохой погоды, поэтому понедельник – отличный день недели для каких-то новых стартов. Ну и сейчас у нас, конечно же, в эфире нарисовалась рубрика «Бранч премьера». Здесь мы, как всегда, знакомимся с вами с музыкальными новинками. К нам в гости заглянет известный человек Сони Фадера. Это австралийский диджей и продюсер, работающий в стиле хаус и проживающий в Лондоне. Известен он своими вокальными поп-ориентированными песнями. Ну и, кстати, за свою карьеру Сони Фадера уже успел выпустить 6 альбомов. Не так давно, летом 2026 года, Сони Фадера посотрудничала с одним музыкальным проектом под названием «Джоуи». Это исполнитель и вокалист, который стал известен, кстати, как раз-таки благодаря совместной работе с этим австралийским диджеем. Я бы сказала, что сегодняшняя музыкальная новинка и принесла этому человечку небольшую славу, и его звездный путь на самом деле только-только начинается. Трек называется «On My Mind», что в переводе означает «В моих мыслях». Я бы сказала, это такая глубокая и меланхоличная композиция о ностальгии, тоске по прошлым отношениям, сильной эмоциональной привязанности. В новинке, кстати, поется, что когда человек спит или просто лежит с закрытыми глазами, он вспоминает любимого человека, летает в своих, так сказать, мыслях, представлениях, а когда пробуждается, возвращается в реальность и понимает, что этого человека, к сожалению, рядом нет. Ну, бывает и такое. В любом случае, новинка у нас сегодня, Саш, однозначно для слушателей имеется. И, я думаю, нашим радиослушателям после прослушивания нужно поактивнее.
2: Да, я напоминаю, что у вас будет 4 часа, активно голосуйте. Переходите в наш телеграм-канал под названием «Радио Витебск». Там обязательно будет пост, 3 варианта ответа. Выбирайте любой, который подходит вашему музыкальному вкусу. А итоги подведем в финале нашей программы.
1: Да, и если есть у вас желание, под постом, друзья, можете делиться мнениями, впечатлениями, либо давать свои эмодзи, лайки, смайлики. Мы на самом деле этому будем рады. В общем, давайте ловить новинку в эфире и слушать.
0: Бранч премьера.

Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Прямо сейчас, друзья, звучит песня «Реви» от Юлианы Карауловой. Слезы нам не нужны, так как за окном дожди, а звездные новости лишним не будут, о которых в середине эфира поведает моя соведущая Наташа. А пока послушаем Тедди Суимса с песней «Мистер Not It All».
1: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоу-тайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд, на повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. У американского рэпера по имени Лил Уэйн появится новый подкаст. Премьера состоится 22 июля. У музыканта будет соведущий, известный в Америке спортивный комментатор Крейг Карпан. По словам рэпера, лучшие подкасты — это те, в которых сидишь с друзьями и разговариваешь. Так вот, там они планируют обсуждать все, что происходит в течение дня. Напомним, что ранее Уэйн был ведущим подкаста Young My Radio на Apple Music. Выпуски выходили с 2020 по 2025 год. Но вот платформа под названием Netflix купила стартап Бена Аффлека за $587 миллионов. Аффлек основал свой проект еще в 2022 году, чтобы разработать инструменты, которые позволяли бы кинематографистам быть в центре процесса, а именно улучшить постпродакшн работу, сведения, освещение и добавление визуальных эффектов. Ну а на просторах интернета вышел трейлер документального фильма о музыкальной группе Cat's Eye. Сам же проект выйдет на экраны 12 августа. Он расскажет о стремительном взлете коллектива, который начался с реалити-шоу на Netflix. Релиз будет приурочен к выходу третьего мини-альбома группы под названием Wild. Альбом выйдет уже 14 августа. В ленту вошли редкие закулисные кадры с репетиций коллектива, студийных сессий и встреч с фанатами. Что касается кино, то фильм под названием «Холоп 3» собрал 1 миллиард рублей в России. Прокате. Напомним, что премьера картины состоялась 11 июня. Кинокартина «Холоп» стала 7-м фильмом, который собрал более миллиарда в России в 2026 году. Ранее это удалось таким фильмам, как «Чебурашка 2», «Простоквашина», «Буратино», «Сказка о царе Салтане», «Горничная» и «Майкл». И в завершении, Kanye West выступит в Казахстане. 14 августа рэпер даст концерт на центральном стадионе в Алматы. Сейчас Kanye West находится в туре, который совмещает песни с нового альбома «Балли» и предыдущие хиты музыканта. Отличительной чертой сценографии тура стала гигантская сфера в виде земного шара, которую устанавливают на каждом концерте. Вот такие новости. «Шоу-тайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Тайм». Утро на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплаты поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
3: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: что, друзья, выбирайте удобный вариант прослушивания и проводите эти будни в нашей компании. Будем только рады. Ну а пока предлагаю двигаться дальше по эфирному плейлисту. Ловим зарубежный трек All I Know, который нам исполнит Rudimental и Khalid.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: в нашем прекрасном городе Витебске. Другие подруги, на часах уже 11.56. Тем не менее, пора заканчивать стартовый час музыкального бранча.
1: Да, но перед завершением я предлагаю напомнить нашим слушателям про нашу новинку. Переходите в наш телеграм-канал, голосуйте, комментируйте, ставьте реакции, а все итоги будем подводить к финалу.
0: Полностью тебя поддерживаю, Саш. Кстати, напомню, что новинка называется «On My Mind» от Сони Фадера и Джоуи. Так что, друзья, поддерживайте этих ребят. Я думаю, будут только рады. В общем, Саш все сказал, не добавить, не убавить. Осталось мне рассказать, что в финале часа, друзья, послушаем трек под названием «Rise» от Lost Frequencies. Так что оставайтесь на волне, не переключайтесь. А после узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Воронцовой. Всем хорошего дня и прекрасного легкого понедельника.
2: Радио Витебск.

0: В Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире радио «Витебск». Полуденный выпуск новостей. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Об этом сообщает Пул Первого. Арабские парламентарии приехали в страну в рамках рабочего визита. В составе группы представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Арабский парламент – объединение 22 государств, расположенных в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Партнерство с этими странами имеет существенное значение для Беларуси. Сегодняшние переговоры сосредоточены на развитии торгово-экономического взаимодействия, обмене наработками в сфере законотворчества и проработке совместных инициатив.
0: В Беларуси.
1: С пятницы очередь легковушек и фур на въезд в Евросоюз выросла почти в 4 раза. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Около 400 фур фиксируется перед погранпереходами Бобровники-Берестовица и Кукурыки-Козловичи. За выходные польские контролирующие службы приняли на свою территорию 25% грузового транспорта. Въезды в Литву перед пунктами пропуска Мядининка и Каменный Лог и Шальчининка и Бенекони ожидают 160 большегрузов. Сопредельная сторона с пятницы оформила 22% грузовиков от нормы. Очередь легковых автомобилей фиксируется на польском и литовском направлениях.
0: В мире.
1: В Германии сменились настроения в пользу начала переговоров с Россией. Об этом говорится в материале газеты «The Times», сообщает ТАСС. Издание предполагает, что в качестве посредника между ФРГ и Российской Федерацией может выступить бывший сопредседатель Российско-германского форума общественности «Петербургский диалог», экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофола, который поддерживает отношения с российской стороной. Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал, что в Германии продолжается энергетический кризис, обусловленный отсутствием российского газа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о рождении 4-го ребенка. Он поблагодарил представителей Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, а также медперсонал Белого дома за заботу о новорожденном и супруге. К слову, вице-президент США с супругой воспитывает уже 3 детей. Сыновей 2017 года рождения и 2020, а также дочь 2021 года рождения, передает РИА Новости. К этому часу у меня все новости. Партнеры выпуска – сеть магазинов Веста.
2: Акция во всех магазинах Веста.
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый Якобс Крёнинг 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
4: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: сейчас на волне нашего города распаковываем свежим хитом под названием Kill It Queen от американской певицы Ava Max. Эта девушка поет про то, что она королева, и здесь однозначно не поспоришь. Прекрасно выглядит, много композиций имеет в своем музыкальном багаже, ну и неплохо, кстати, зарабатывает.
1: Ну я, кстати, наткнулся на очень интересную вакансию.
0: Так.
1: Ваш питомец может заработать $25,000 просто за то, что у него лапки.
0: Ничего
1: обязанности,
0: себе.
1: Да, обязанности просто сумасшедшие. Надо хорошо кушать, сладко спать и профессионально обниматься.
0: Всем так бы
1: что,
0: так.
1: Ну, да. Так что моему коту уже пора заводить трудовую книжку и отрабатывать корм.
0: Ты знаешь, Саш, я присоединяюсь к тебе. Я тоже бы очень хотела, чтобы мой рыжий усатый полосатый товарищ хоть какие-то деньги в дом приносил, но, увы и ах, пока будем трудиться мы с тобой в эфире «Любим волны». Напомню, что у микрофона Наташа Баталка и Саша. Желаем вам прекрасного дня, оставайтесь в нашей компании, ну и давайте дальше бранчевать этот прекрасный понедельник и возвращаемся к эфирному плейлисту, слушаем любимую музыку. Там у нас трек «Супермодели» от музыкального проекта группы «Måneskin».
2: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Друзья, всем привет. Это Айван. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: die. Бранч-релиз.
1: Буквально недавно, ребят, час назад мы знакомились с вами успешно с нашей сегодняшней бранч-премьерой. Напомню, что за нее сейчас активное голосование продолжается в телеграм-канале. Ну а в рубрике «Бранч-релиз» мы просто послушаем с вами что-нибудь новенькое для того, чтобы обогатиться в музыкальном плане и разбавить как раз-таки и ваш, и наш плейлист. И самое интересное, что наша сегодняшняя новинка однозначно затронет тему, я думаю, и музыки, и еды, что лишним Саш не будет.
2: Да, конечно, о еде. Недавно, кстати, прочитал новость, что осенью выходит новая пицца. Со вкусом, как ты думаешь, чипсов.
1: Ничего себе.
2: Со вкусом чипсов. Это что-то невероятное, что-то интересное, новенькое, я надеюсь, вкусное. Я особо не люблю такие эксперименты, но я очень люблю два этих продукта, и мне интересно это попробовать. А вот ты как относишься к новым экспериментам в еде?
1: Могу сказать одно, что чипсы и пиццу любит действительно, мне кажется, каждый человек. Но, тем не менее, если поговорить о еде в целом, я, ты знаешь, такой, наверное, больше консерватор. Это касается и людей, и еды. Для меня какие-то более знакомые традиционные блюда гораздо комфортнее, чем что-то новое. Но мне кажется, у меня уже, знаешь, возраст мой говорит. Но, тем не менее, песня у нас для вас, друзья, есть от группы «Пицца». Называется она «Проволока». Кстати, Саш, о чем композиция-то?
2: Ну, во-первых, какое же колючее название у этой песни, да?
1: Что-то есть.
2: Да, но песня о чувствах, о любви, конечно же, но не такой солнечной и счастливой, а больше о болезненной любви к холодной и недосягаемой девушке. Я бы сказал, что это безумно личная история, а также красивая, очень честная и очень сильная работа.
1: Так что давайте, друзья, послушаем свежую работу под названием «Проволока» от группы «Пицца». Пополняем свои плейлисты. Если понравится, можете тоже нам что-нибудь в мессенджер накидать. Лишним не будет. В общем, всем приятного прослушивания. И, конечно же, ближайшего приятного аппетита!
0: Бранч-релиз.

0: Реклама на радио Витебск.
1: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-0-33-324-33-44.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60-11-60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Мы сейчас приближаемся к обеду, и я хочу вам напомнить, что с 13 до 14.00 начнется поздравительная программа «Музыкальный агент». Передаем привет и признаемся в любви, заказываем любимую песню. Все это можно сделать, написать, передать в нашем телеграм-канале, в вайбере, номер 7071071. Пишите, не стесняйтесь.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. На Славянском базаре определили победителя 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Прокуратура Витебска отменила процедуры госзакупок на более чем 2 миллиона рублей. В Лёзнинском районе ночью спасатели нашли заблудившегося грибника. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Ранч-парад.
1: Это талантливый белорусский исполнитель под псевдонимом Лирик в шоке от красоты своей второй половинки, а я, друзья, в шоке, сколько классных треков мы насобирали с вами за прошлую трудовую. И сейчас в нашей традиционной понедельниковой рубрике «Бранч-парад» кратенько и быстренько по ним пробежимся. Начнем с музыкальной работы «Мичико», над которой поработал диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Эта песня, кстати, уже завирусилась на просторах интернета.

календаре был экватор трудовой недели. Там нас радовала английская певица по имени Сиена Спиро с треком Great Expectation. У этой девушки просто потрясающий вокал.

одной талантливой музыкальной дамочки переходим к другой. В четверг мы с вами слушали за энергичный зарубежный трек «What do I have to do» от Бекки Хилл. Эта девушка тоже обладает необычным вокалом и, кстати, любит посотрудничать со многими мировыми диджеями.

Мне кажется, здесь Бекки Хилл славно и без диджея справилась, раскачала, так сказать, наш эфир сейчас битовым треком. И мне кажется, однозначно для какой-нибудь дискотеки музыкальная работа точно подойдет. Ну и в пятницу, в наш любимый с вами день недели, у нас на повестке была, естественно, русскоязычная композиция. Там мы вспоминали с вами старый хит под названием «Кукла» от группы «Дискотека Авария». Ребята решили этой песне придать, так сказать, что-то свеженькое, новенькое, открыли в ней второе дыхание благодаря музыкальному российскому проекту под названием «Вон Амур». Кто ли?

0: такие вот, друзья, новинки мы с вами слушали на прошлой неделе. А теперь, как всегда, остается дело за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост уже имеется. И голосуйте, выбирайте лучшего из этой пятерки. Мы, естественно, по результатам вашего голосования будем понимать, кто вам больше понравился, кто чаще появится в нашем FM-пространстве и кто из этих звезд сможет отобраться в наш главный чарт «Хит-парад ТОП-20». Напомню, эта программа выходит у нас в выходные дни по вечерам.
1: Бранч-парад.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте.

0: Давайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: чем думают такие звезды, как Сони Фадера, D.O.D. и Поппи Бескам в своем треке «Think About Us», известно им одним. Я, Саш, ты знаешь, подумала над тем, что лето — это прекрасная пора года, а лето — это маленькая жизнь. Mm-hmm. И не так давно весь мир, я бы сказала, очень тяжело переживал достаточно такой горячий температурный режим. Была жара, да, особенно в Великобритании и Франции. Температура доходила до 37 градусов. У нас, кстати, тоже были жаркие денечки. Уверена, все впереди. Так вот, на эту тему есть хорошая пословица: лучше поздно, чем никогда. Представляешь, в Японии представили необычное устройство для борьбы с летней жарой. Одноместную охлаждающую кабину. Она чем-то напоминает холодильник. Устройство создала одна японская компания, которая специализируется на холодильном оборудовании и вендинговых кабинах. По внешнему виду холодильник вообще на самом деле напоминает торговый автомат. Значит, внутри это устройство поддерживается температурой, по-моему, там около 15 градусов. А когда человек садится на встроенное кресло, система начинает подавать охлажденный до 5 градусов воздух в область головы, шеи, плеч и спины. Так вот, по словам создателей, заметный эффект охлаждения наступает уже через 5 минут, а 10-минутное пребывание внутри поможет облегчить симптомы теплового удара и быстро снизить температуру тела. Я думаю, такие гаджеты особенно актуальны, потому что, слушай, лето еще, в принципе, месяц так точно впереди, ну, и жара может вернуться.
1: Да. Но сейчас-то нам не до охлаждения, нам бы согреться. А согреваться мы будем не обогревателями, как многие подумали, а настоящим человеческим теплом, потому что в следующем часе у нас музыкальный агент.
0: Так что, друзья, пишите свои привет, поздравления. Вайбер, Телеграм ждут ваших сообщений, как и мы с Сашей, совсем скоро будем их озвучивать. Ну а в финале час будем музыкой, еще ее немножечко послушаем, а потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
2: Радио Витебск. Везде и всегда.

0: slow down, puppy.
1: В Витебске 13 часов. Новый час.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. На Славянском базаре определили победителя 35-го международного конкурса исполнителей эстрадной песни, передает Белта. Второй конкурсный день творческого состязания между молодыми певцами состоялся в летнем амфитеатре в Витебске. Артисты из 19 стран представили композицию на одном из славянских языков в сопровождении Национального президентского оркестра под управлением Виталия Кульбакова. Лучше всех в этот день выступила артистка из Италии Сарая. Девушка спела проникновенную композицию «Не целуй» и сразила наповал зрителей и компетентное жюри. По итогу двух дней в копилке исполнителя высший общий балл 135 и, соответственно, заслуженное гран-при. Первую премию конкурса присудили Амалят Казахстан, вторую премию разделили Алексей Осичев Молдова и Елена Кузнецова Беларусь. Дипломантами премии третьей степени по решению жюри стали Нурталот Деркембаев Кыргызстан и Иракли Гадели Грузия.
1: Новости региона.
2: Прокуратура Витебска отменила процедуру госзакупок на более чем 2 миллиона рублей. Об этом Белта сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области. В первые полугодии прокуратура Витебска выявила 40 коррупционных правонарушений, которые были зафиксированы в сферах строительства, здравоохранения, образования и торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, их количество возросло на 30%. Наиболее распространенной формой коррупционной преступности остается взяточничество. Преимущественно такие нарушения фиксируют в сфере закупок. В рамках реализации надзорных полномочий прокуратура Витебска отменила 37 процедур закупок, общая предельная стоимость которой превышает 2 миллиона рублей. По результатам проведенных проверок в сфере противодействия коррупции к различным видам ответственности привлечено 79 должностных лиц. Вчера вечером на линию 101 поступил сигнал о пропаже жителя Лёзнинского района. Пенсионер ушел в лес за грибами и не смог самостоятельно найти дорогу обратно. Как сообщили в областном управлении МЧС, вызов спасателям поступил вечером от соседа заблудившегося мужчины. Заявитель сообщил, что его знакомый отправился в лес в районе деревни Шнитки и к вечеру перестал выходить на связь. В предполагаемый район поиска незамедлительно были направлены подразделения МЧС. Спасатели были на связи с потерявшимся. Мужчину обнаружили спустя несколько часов. Медицинская помощь спасенному не потребовалась. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер переменных направлений 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконтбай.
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды добрый на дворе.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города.
5: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: На часах, девчонки и мальчишки, уже обеденное время, а значит, пора вспомнить не только про свой вкусный и сытный обед, но и про то, что сейчас на волне Радио Витебск можно порадовать своих родных и близких, ведь начинается поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент».
1: Да. И, кстати, недавно прочитал новости, в принципе, нашел этот сайт под названием «Егород», созданный исключительно для людей с именем Егор и Гоша.
0: Так.
1: Представляешь? Егоры получают максимум прав, Гоши ограниченный доступ, а вот остальные только статус наблюдателей. Так что мы с тобой...
0: Саш, могу сказать одно. В пролете, как и, наверное, большая часть наших радиослушателей, но выход у меня однозначно имеется. Я только что проанонсировала нашу поздравительную программу. Поэтому, ребят, присоединяйтесь к нам, пишите, не стесняйтесь. Мы ждем ваш привет и поздравления, которые в ближайшем будущем будем озвучивать. А отправлять как раз-таки послание можно?
1: Да, конечно же. Вайбер, Телеграм, номер 707-71-071 в вашем доступе.
2: Музыкальный

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Мороженое Юки, пломбир на сливках с ароматом ванили, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что в эфире нас своим творчеством порадовал талантливый белорусский диджей под псевдонимом Hello Match. А теперь настала наша очередь с Сашей появляться здесь для того, чтобы вовсю врываться в поздравительный сегмент «Музыкальный агент», ну и, конечно же, читать ваши приятности, которые у нас есть. Ну и я, естественно, сейчас начну. Пользуясь случаем, хочу поздравить с днем рождения свою любимую мамочку. Желаю крепкого здоровья, счастья, любви, всех земных благ. Ты у меня самая-самая дочь Алина. Написала, что у нас еще есть.
2: Да, дальше пишет Александр. Добрый день, уважаемая радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенной супруге Зуевой Анне, сыновьям Дмитрию и Максиму, маме Марии Дмитриевне. Родные мои, вы у меня самые лучшие. А также привет Артему Семенову, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке. Соседу сверху и снизу Олегу и Вячеславу. Конечно же, вам, Наташа, и всему коллективу радиостанции Витебск привет. Всем радиослушателям хорошей трудовой недели и по скриптам Андрея Кубика поздравляю с днем рождения. Желаю самое главное, крепкого здоровья.
1: Какое огромное сообщение к нам прилетело. Саш, я вам тоже передаю пламенные приветы и огромнейшее спасибо за поздравление нашего звукорежиссера. Пользуясь случаем, я тоже хочу от всего нашего коллектива еще раз Андрея поздравить с праздником. Самое главное, это, конечно же, здоровье. Когда есть оно, все остальное будет. Ну и вообще, побольше классной музыки всем нам хочется здесь тоже добавить. И у нас есть послание от Марины. Она передает привет всем радиослушателям, желает легкой рабочей недели, попросила поставить что-нибудь из репертуара ее любимого исполнителя Джастина Бибера. Признаюсь честно, давно, мне кажется, у нас не было музыкальных заявок на тему этого исполнителя, но творчество имеется в фонотеке. Марин, предлагаю не по старой музыке пробежаться, а по новой. Прямо сейчас послушаем трек под названием «Speed Demon». Кстати, с этой новинкой мы знакомились как-то недавно в рубрике «Бранч-релиз», так что вспоминайте.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свои.

0: Музыкальный агент.
1: Только что в эфире послушали трек «Go On» от нашего белорусского исполнителя. А сейчас будем переходить к приветам и поздравлениям. Пишет Любовь Михайловна. «Добрый день, радио Витебск! Передаю огромнейший сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Отличного, удачного и безоблачного дня. Пусть этот день будет полон радости, веселого настроения и принесет множество счастливых моментов, бодрости и удачи во всем, отличного самочувствия и приятных положительных эмоций и радостных дней. Обнимаю, целую, очень скучаю и безгранично тебя люблю, твоя любящая бабуля Люба. Огромное спасибо всему коллективу Радио Витебск».
2: А, пожалуйста, мы только рады радовать ваших родных и близких. И вот как раз-таки у меня есть еще одно сообщение. Я передаю привет своим коллегам Оле, Тане, Павлу и Игорю. С началом новой трудовой недели всех нас. Пусть понедельник будет поистине легким для всех и каждого. Ну, могу сказать одно, что давайте переставать жить этими стереотипами. Понедельник действительно прекрасный день недели, когда можно прописать себе много каких-то четких планов и стартов на очередную пятидневку, и уверена, у всех все получится. Так что, друзья, мыслим позитивно. Ну и, конечно же, понедельник наполняем любимой музыкой. Если вернуться к эфирному плейлисту, то в скором времени послушаем с вами трек «Stay» от Леони и Калу Маскотта. Прямо сейчас в динамиках прозвучит русскоязычная композиция «Кукла» от Артика Асти. Ну а в середине часа узнаем краткий выпуск новостей. А вот как раз-таки к музыкальному агенту мы вернемся уже в следующей получасовке. Музыкальный

что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только почему по ночам кукла

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, входящими в Лигу арабских государств. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Подробности приводит Пул Первого.
2: Господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что с руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
1: В составе прибывшей в Беларусь делегации арабского парламента представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Арабский парламент – законодательный орган Лиги Арабских Государств. Он объединяет 22 государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки.
0: День на радио Витебск.

0: агент.
1: Мне кажется, только что прозвучавший трек под названием Rain Dance от Dave и Thames однозначно сегодня отражает нашу с вами погоду. И вы знаете, задумалась я над тем, что хорошо, что на Славянском базаре дождей не было. Все люди смогли вдоволь погулять и отпраздновать это масштабное мероприятие и событие. А еще меня, Саш, кстати, очень радует, что дождь идет в этот понедельник, потому что мы с тобой, да и, в принципе, многие наши слушатели сейчас находятся на работе, и как-никак крыша над головой есть, что радует. А еще радует, что у нас много от вас сообщений, и давайте их озвучивать дальше.
2: Да, кстати, пользуясь случаем, я передаю привет своей любимой девушке, да, Алина ее зовут. Лови мой воздушный поцелуй через этот микрофон. Хорошего тебе дня, любимая, и побольше улыбайся. Да, также к нашим поздравлениям присоединяется Станислав. Привет, любимое радио, передайте, пожалуйста, огромный привет и поздравления моей маме Оксане. Мамочка, спасибо тебе за все, я тебя очень люблю, крепкого тебе здоровья, счастья и побольше улыбок. Вы лучшие, хорошего всем эфира.
1: Ну и, конечно же, перехват твою эстафету ям. Доброго дня, Радио Витебск, пишет нам Владимир. Мира, добра и всего хорошего всем нам. Вот такое вот прекрасное сообщение, а самое главное, без особого повода, что тоже радует. И Владимир попросил поставить что-нибудь из репертуара группы Aerosmith. Вот, признаться честно, розовый цвет не очень люблю, но трек Pink обожаю. Музыка.

0: Реклама.
1: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-61-77.
0: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Агент.
1: В нашем городе 11:47, а музыкальный агент пока продолжается. И нам пишет Сонечка. Сонечка поздравляет с днем рождения свою лучшую подругу Анюту, с которой сидели 11 лет за одной партой и ели сухарики на переменах. Огромного тебе здоровья, побольше улыбок и вкусной еды.
2: Мне кажется, еда сейчас, глядя на часы, никому не помешает. Еще раз хочется всем сказать приятного аппетита. И за такое сообщение тоже спасибо. Я немножечко поностальгировала, как мы тоже в ларек бегали за этими сухариками и за чем-нибудь еще на переменах. Ну ладно. Не будем, так сказать, детстве. Все-таки находимся сейчас в реалиях. У меня тоже есть одно сообщение. Хочу сказать спасибо любимой волне Радио Витебск за музыку. Здесь же хочу передать привет своему любимому мужу Игорю и нашим деткам Мане и Ване. Очень вас любим. Вы мое все, Тамар написала. Ребят, про время Саша уже напомнила, а я хочу напомнить вам про наши мессенджеры, потому что программа на самом деле движется к своему логическому завершению. Если вы хотите в финале успеть отметиться своим каким-то приятным посланием, то пишите, не стесняйтесь, Viber, Telegram с номером 7071-071 в вашем распоряжении. А мы возвращаемся к музыке. Сейчас с вами немножечко попутешествуем, потому что на подходе у нас трек «I went back to Ibiza» от Майка Познера и Дэвида Гетте. Так что давайте слушать вместе.
0: Музыка.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Инцидент.
1: Пока играла музыка, друзья, задумалась я над тем, что как плохо выходные быстро пролетают с такой какой-то космической скоростью. Ты знаешь, Саша, задумалась я еще над тем, что музыкальный агент тоже проходит очень-очень быстро.
2: Да, хотелось бы чуть-чуть бы его растянуть, потому что столько приветов. Вот, кстати, у меня столько еще родственников, столько друзей. Вот, я бы им всем бы передал бы привет вот на каждом выходе в эфир.
1: Я думаю, у тебя все еще однозначно впереди, а вот у меня одно сообщение однозначно сейчас имеется. Пишет нам Оля. Добрый день. Хочу признаться в очередной раз в огромной любви своему мужу Зубу его Ивану и поздравить его с началом отпуска. Ты моя самая большая удача уже на протяжении 23 лет. Люблю тебя всем сердцем и всей душой.
2: Пишет Наталья. Всем прекрасного дня и отличного настроения. Хочу Клава Коку в эфире. От фестиваля ли по-славянски все. Теперь будем отдыхать, но не скучать. Спасибо вам за классные треки и передачи.
1: Скучать мы однозначно не будем, потому что сегодня еще и выступает Дивер. Ты уверена, что многие слушатели пойдут на ее концерт. Как раз-таки завтра, друзья, в эфире будем обмениваться вот этими всеми эмоциями, впечатлениями. А судя по всему, вас, Наташа, фестиваль не отпустил. Клавы Коки на концерте вам, видимо, было мало. Раз попросили в эфир, обязательно поставим. Кстати, песня очень подходит. Мы тоже с Сашей сейчас на небольшой промежуток времени будем выпадать из эфира, как и Клава Кока покинет свой чат.
0: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь готова наращивать политические и межпарламентские контакты с арабскими странами, подкрепляя их конкретной повесткой дня, отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с членами делегации арабского парламента во главе с его председателем Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, передает Белта. Беларусь всегда дорожила отношениями с Лигой арабских государств и ее участниками. Тем более в следующем году будет отмечаться юбилейная дата – 20-летие сотрудничества с этой авторитетной международной организацией. Игорь Сергиенко указал, что Беларусь последовательно поддерживает позицию арабских стран на международной арене, в том числе по вопросам регионального глобального мира и безопасности.
0: В мире.
1: В НАТО выразили обеспокоенность насчет того, что в ФРГ активно ведутся научно-исследовательские работы, имеющие ядерно-оружейную направленность. Так, эксперты Североатлантического альянса считают, что Берлин имеет возможности в срок до 1 года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство. В СВР России сообщили, что не исключено, что в воспаленных умах чиновников ФРГ зародились мысли создания собственного ядерного зонтика, передает ТАСС. Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 2344, увеличившись за сутки на 77. Об этом пишет СББАЙ. Число умерших от Эболы составляет 930 человек. За минувшие сутки умерли 37. Показатель смертности составляет 39,5%. В больницах и изоляторах сейчас находится 724 пациента. Показатель отслеживания инфицированных Эболой контактов составляет более 85%. Главный трофей чемпионата мира сборной Испании вручил лично президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости. На церемонии награждения сборных Испании и Аргентины присутствовали глава ФИФА Джанни Инфантино и лидеры трех государств, принимавших чемпионат мира. Президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и премьер-министр Канады Марк Карни. Дональд Трамп и Джанни Инфантино торжественно вынесли на сцену Кубок мира, главный трофей турнира. Президент США лично передал награду капитану, победившей сборную, Родриго Эрнандесу, а потом несколько минут оставался на подиуме, поздравляя остальных футболистов команды. На сегодня у меня все новости. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина, а партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток сокосодержащий «Любимый» гранат и земляника 0,95 литра 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 89%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области ночью переменную облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Днем облачную с прояснениями погоды. Временами дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Восток».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч.
1: На старте нового часа на любимой волне радио Витебск. Прямо сейчас хочется сказать спасибо Биби Рекси и Фейслис за их классный трек New Religion, которым мы, естественно, открыли наш эфир.
2: А я, Наташ, хочу сказать спасибо слушателям, которые только что активничали в наших мессенджерах и передавали привет. Но, тем не менее, поздравительная программа завершилась, а значит, идем дальше.
1: Конечно же, возвращаемся в наш понедельниковый бранчо. Мы здесь по-прежнему у микрофона вместе. Я, Наташа, Баталка и Саша. Так что, друзья, присоединяйтесь в нашу дружную компанию. Приятно проводите время. Будем и дальше делиться с вами хорошим настроением и заряжать в динамике только топовую музыку.
0: Радио Витебск. Везде и всегда. Ladies pop, shake it like this. Shake your body, don't stop.

0: Если, ребят, ваше тело хочет танцев, как у Юлы, это очень даже хорошо. Это говорит о том, что вы активный и подвижный человек. А все мы знаем, что движение – это жизнь. И лучше двигаться, чем просиживать время в социальных сетях. Есть у меня, Саш, представляешь, одна новость. Mm-hmm. Как-то на просторах интернета прочитала, что среднестатистический россиянин ежедневно проводит около 8 часов 40 минут за потреблением медиаконтента. Oh, история показывает, что технологические прогнозы часто не сбываются. Примерно половину этого времени занимает как раз-таки просмотр телевизора. 15 лет назад активно обсуждался сценарий полного перехода в будущем на цифровой контент, однако реальность оказалась иной. Телевидение сохранило свои позиции, как отмечают эксперты. Ты, кстати, признавайся честно, дома телевизор смотришь вообще?
1: Ой, ну, смотрю, конечно, но очень редко, особенно в последнее время. Вот последний раз, я помню, шел заваривать чай и делать бутерброды, и смотрю, краем глаза сидит мама, смотрит какой-то российский сериал. Ну, я подсел так, и на 15-20 минут все, меня затянуло. Да.
0: Но я так понимаю, что все равно чаще не выпускаешь телефон из рук.
1: Ну да, честно говоря, да.
0: Признаться честно, я тоже периодически борюсь с этой зависимостью, но телевизор я дома перестала смотреть, когда у меня появилась умная колонка Алиса, поэтому музыка теперь звучит не только у меня, но и у моих соседей. Отталкиваясь от этих так новостей, могу сказать одно, друзья, все на самом деле должно быть в меру, можно чуть-чуть посидеть в социальных сетях, краем глаза, как говорит Саша, посмотреть телевизор, но тем не менее, что радует, музыка не вредит никому из нас, поэтому подключайтесь на любимую волну Радио Витебска, давайте наполнять пространство ею. Впереди у нас свежая работа Revolving Do от Tate McRae, так что прибавляйте звук в динамиках и наслаждайтесь вместе с нами.
2: Радио Витебск. Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: нашем эфире Зиверт мощно газует, а я спешу напомнить, что в следующей получасовке мы подведем итоги бранч-премьеры. Пока есть время, переходите в наш телеграм-канал «Радио Витебск» и голосуйте.
1: Да, друзья, пост ждет ваших реакций. У нас там, как всегда, три варианта ответов, так что выбирайте нужный, который подходит вашему музыкальному вкусу. Кто прослушал сегодняшнюю новинку в эфире, можно в телеграм-канале ее еще раз прослушать. Мы специально для вас снимаем видеокружок, так что знакомьтесь поближе, активничайте. Ну и, конечно же, нашему посту не забывайте расставлять эмодзи, всякие реакции. Мы очень любим от вас обратную связь. Ну а пока мы продолжаем двигаться дальше. Впереди у нас трек Radio Baby от Дона Диабло, Pits in the Tantrums. Ну а в середине часа все традиционно узнаем краткий выпуск новостей от службы информации.
2: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко призвал к укреплению практического измерения в сотрудничестве Белоруссии с арабскими странами. Иран получил предложение по смягчению напряженности с США. Карл III принял отставку премьера Стармера. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Ранч премьера.
1: Прошлой получасовки, ребят, мы с Сашей анонсировали вам нашу сегодняшнюю бранч-премьеру и настоятельно рекомендовали перейти в телеграм-канал и за нее проголосовать. Напомню, что сегодня, в этот понедельник, пасмурный такой, дождливый, но самое главное летний, мы слушали трек под названием «On My Mind» от австралийского диджея и продюсера, который работает в стиле хаус. Это Сони Фадера, и здесь он посотрудничал с музыкальным исполнителем под псевдонимом Джоуи. Трек «On My Mind» называется, что в переводе означает «В моих мыслях». Это глубокая и меланхоличная композиция о ностальгии, тоске по прошлым отношениям и сильной эмоциональной привязанности. И на самом деле нам здесь пели про то, что любимого человека вспоминают, когда спят во сне, так сказать, или просто когда закрывают те самые глаза. В любом случае, давайте сейчас вспомним эту новинку, а потом посмотрим, как вы и за нее проголосовали и какая судьба ее ждет в эфире.

0: На мой взгляд, звучит очень даже неплохо. Биты качают, так сказать, в лайтовом плане. Но, тем не менее, Саш, давай посмотрим, как проголосовали наши слушатели.
1: Так, ну, заходим в наш телеграм-канал и смотрим. 10% голосует класс.
0: Так.
1: 60% на пару раз. Ну, вот, а 30%, к сожалению, пролетает, да. Но, как обычно, у нас золотая середина. Кстати, честно говоря, я вот втихаря тоже зашел, проголосовал так. И вошел в 60% голосования.
0: Ну, все, золотая середина победила. Это говорит о том, что, в принципе, слушать такое музыкальное творение можно, поэтому, я думаю, периодически оно будет появляться у нас на волне и разбавлять эфирный плейлист. А кому очень-очень понравилось, забирайте и не благодарите, будем только рады. Ну и, пользуясь случаем, напомню, ребят, что с новой музыкой мы продолжим знакомиться уже как раз-таки завтра. А пока давайте возвращаться к эфирному плейлисту и идти дальше по курсу у нас трек «To the Moon» от Алока и Элениума.
2: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: хотелось, друзья, это признавать и говорить, но наша программа «Музыкальный бранч» потихонечку подходит к своему логическому завершению, так что будем прощаться. Перед этим мне, естественно, хочется спросить, Саш, про твои ощущения, когда ты побывал сегодня в эфире «Любим волны» радио «Витебск».
1: Ой, ну, ощущения очень такие разнообразные. Во-первых, у меня болит голова, и я хочу кушать, наконец-таки покушать, вот. Но в целом было приятно, было очень здорово окунуться в эту атмосферу. Спасибо, Наталья, вам или тебе.
0: Называй как хочешь.
1: Да, за терпение и всем радиослушателям тоже спасибо.
0: Я могу сказать, что у тебя однозначно все получилось. Ты большой молодец, и я думаю, твой голос однозначно появится у нас еще на волне. По крайней мере, этого тебе мы желаем всей нашей командой.
1: Спасибо.
0: Ну а вам, дорогие радиослушатели, я желаю прекрасной рабочей недели. Все, что запланировалось у вас в этот понедельник, пускай к пятнице, обязательно исполнится. Ну и, пользуясь случаем, напомню, что в финале часа мы, как всегда, послушаем немного музыки, потом узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. С 15 до 16 на волне начнется авторская программа под названием «Час по-русски», а вот с 16 до 20 ловите уже хорошую компанию. А мы как раз-таки будем прощаться с вами до завтра. Напомню, что у микрофона была я, Наташа Баталка, и мой партнер, соведущий на сегодня, Саша. Так что всем
1: пока-пока!
2: Радио «Витебск».

ритме твоего города. В Витебске 15 часов. Новый час.

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. На встрече с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Али Ямахи президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул заинтересованность Минска в укреплении практического сотрудничества со странами Лиги Арабских Государств. Подробностями делится Пол Перво.
3: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение. Вашим странам мы можем быть интересны во многих сферах и областях. Вы знаете, что Беларусь – это мощная машиностроительная страна, несмотря на свои размеры, с развитым сельским хозяйством, медициной, образованием, фармакологическим производством и другими направлениями. Но если нужно глубже вам погрузиться в возможности Беларуси, мы с удовольствием вам покажем и расскажем. Но то, что вам надо ориентироваться не только на крупные, глобальные, богатые страны мира, а на и равновеликие страны, такие как Беларусь, это показал и иранский конфликт. Поэтому из всего надо делать соответствующие выводы, признавать ошибки, если они были допущены, и впредь это делать так, чтобы их было меньше. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество, которое бы диверсифицировали на ваши нынешние отношения в нужном направлении для Беларуси, прежде всего. Я, конечно же, не стану характеризовать наши отношения с представителями, присутствующими здесь, соответствующих стран. Мы их хорошо знаем. Это неплохие отношения. Мы хотели, еще раз повторюсь, таких же отношений и с другими арабскими государствами, которые входят в Лигу арабских государств.
2: Мухаммед Ахмед Аль-Ямахи, в свою очередь, выразил благодарность Александру Лукашенко за возможность встретиться. Глава арабского парламента подтвердил, что организация намерена и впредь прилагать усилия для наращивания и углубления сотрудничества с Беларусью. Кроме того, он выразил признательность белорусской стороне за содействие арабским инициативам, в частности, в вопросах урегулирования палестино-израильского конфликта. В комментарии для прессы председатель арабского парламента дал встрече высокую оценку, назвав ее результативной и насыщенной по содержанию.
1: В мире.
2: От посредников Иран получил некоторые предложения, которые направлены на разрядку напряженной ситуации. Уточняется, что детали будут озвучены позже. Такое заявление сделал представитель МИД Ирана. Мы получили предложение от посредников, но, с вашего позволения, я не буду сейчас вдаваться в детали. Подтверждаю, что идеи были предложены, сказал Исмаил Бугаи в ходе брифинга. Король Великобритании Карл III принял отставку Кира Стармера с поста премьер-министра. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление Букингемского дворца. Сегодня утром член парламента сэр Кир Стармер был принят королем и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое его величество милостиво принял, говорит в сообщении. И, как стало известно, Энди Бернем, возглавляющий правящую либерийскую партию, стал премьер-министром Великобритании. Король Карл III вручил ему мандат на формирование правительства, информирует ТАСС. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают, в Витебске и по области ночью переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, днем облачно с прояснениями. Погода временами дожди, местами сильные грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен УБУ «Гидромет». Там партнер компания «Виконт Бай».
4: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
5: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Радио «Витебск». День твоего города.
6: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8-510-610.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск»

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.ва.

0: тебя всегда.
1: В магазинах «Ника». Масло сливочное «Брест-Литовск» 82,5% жирности, 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный «Свежа» сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: «Ника», давайте экономить вместе.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
6: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Национальное собрание Беларуси и Арабский парламент подписали меморандум о взаимопонимании. Литве грозит режим чрезвычайной ситуации из-за объемов накопившегося мусора. Испания возглавила рейтинг ФИФА после победы на чемпионате мира. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, меня зовут Митя Фомин. Вы слушаете мою песню на Радио Витебск.

0: любимая музыка.
1: Привет, Радио Витебск. Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
2: В жизни бывают минуты, когда нам нужно собраться. И ты поймешь рано утром.

0: в Витебске 16 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Сегодня в Минске состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Национальным собранием Беларуси и Арабским парламентом. Документ оформили по результатам встречи председателя Арабского парламента Мухаммеда Ахмеда Аль-Ямахи со спикерами обеих палат Белорусского парламента. Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей. В ходе встречи, которая предшествовала подписанию документа, особо выделили меморандуму важнейший этап развития межпарламентского диалога. Существующие контакты получат четкую системную базу, а их наполнение станет более актуальным и будет соответствовать современным реалиям и текущим задачам. Также на мероприятии подтвердили намерение наращивать экономические и торговые связи со странами Африки, Азии и Ближнего Востока. Президент Беларуси поддержал инициативу о разработке конкретных экономических предложений. Их планируется подготовить в рамках совместной работы.
0: В мире.
1: Йеменское движение «Ансар Аллаха» заявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии в ответ на блокаду аэропорта Санны. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сария, передают СМИ. По словам Сария, движение вводит запрет на морское судоходство для Саудовской Аравии, руководствуясь принципом осада за осаду. Представитель «Ансар Аллах» также заявил, что движение готово к дальнейшему развитию ситуации и оставляет за собой право на усиление своих действий. Одновременно хуситы призвали своих сторонников продолжить всю общую мобилизацию. Литве грозит режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающегося масштабного кризиса с отходами в Вильнюсском регионе, сообщают литовские СМИ. По словам премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкевичуса, ситуация вышла из-под контроля и без участия государства проблему не решить. План по преодолению кризиса должны представить сегодня. Ключевым шагом является максимальное использование мощностей Вильнюсской когенерационной электростанции для сжигания отходов. Если до среды, 22 июля, этот вопрос не решится, в Литве могут объявить чрезвычайную ситуацию. В таком случае отходы из Вильнюсского региона начнут направлять в другие сортировочные центры.
0: Новости спорта.
1: Сборная Испании возглавила рейтинг Международной федерации футбола после победы на чемпионате мира. Об этом сообщает Радио Мир. В обновленном июльском рейтинге испанцы обошли команду Аргентины, которая дошла до финала, но не смогла защитить чемпионский титул. Сейчас топ-3 мирового рейтинга выглядит следующим образом. На первом месте Испания, на втором Аргентина, на третьем Франция. Четвертую строчку заняли англичане.

0: англичане, ставшие бронзовыми призерами чемпионата мира. В десятку сильнейших также вошли Бразилия, Марокко, Португалия, Бельгия, Нидерланды и Мексика. Сборная Беларуси в мужском рейтинге осталась на 96-й позиции. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: Акция во всех магазинах «Веста».
2: Колбаса салями «Гурман» 550 граммов, 5 рублей 45 копеек. Майонез «Маковский» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
3: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем облачное с прояснениями. Погода временами дожди, местами сильные грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен УБЛ Гидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Жар-пар. Банный комплекс для отдыха душой и телом, не выезжая из Витебска. 4 бани на дровах, мангал, бильярд, бассейн, корпоративы до 60 человек. Телефон МТС 8 510 610.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: здрасте, у нас в городе наблюдается этакое приятное фестивальное послевкусие, и когда и людей уже меньше, и машин меньше, и вот наконец-таки кто-то, знаете, такой, высовывая голову из квартирки, что, закончилось, можно выходить, здрасте. Да, есть такие люди, привет, Анастасия.
1: Наверняка есть такие, да, привет, Саша. Знаешь, я не могу сказать, что уже прям после фестиваля, да, закрытие официальное уже было, но тем не менее, концерты есть, и мы сегодня точно погоним на Зиверт, если кому-то интересно. Но кто-то не хочет выходить из дома, не переживайте, мы для вас все подснимем, в инсту зальем, можете там понаблюдать за тем, что будет происходить. Но, тем не менее, да, наверное, в городе стало чуть-чуть поспокойнее. Хотя кто-то, кто не успел прогуляться на выходных по городу мастеров, наверное, такой, ой, это что, уже все? Уже больше ничего нельзя купить? Уже больше нельзя посмотреть
0: все
1: на красоту?
0: Все раскупили, я в интернете смотрел. То есть вы какие-то такие очень оригинальные вещи нашли своих хозяев или отправились на какую-то, знаешь, на антресоль туда, чтобы быть подарен в какой-то период времени.
1: А вот ты что-нибудь нашел? Вот скажи.
0: А я ничего, а у меня все есть.
1: А ты ничего и не искал?
0: А я что, все есть.
1: Какой ты человек, конечно.
0: Кстати, вот, если у кого-то сегодня тяжелый понедельник, то мы его поздравляем. Он закончится уже через несколько часов. А есть люди, у которых выходной начался, между прочим. У меня есть знакомый, у которого сегодня выходной. И вот ему большой привет. Он отпахал, и сегодня законно может лежать пузиком вверх. Как раз дождик накрапывает, самое время.
1: Те самые люди, которые создают баланс, знаешь, понедельников в природе. Ну вот для них он самый светлый, самый радостный день в неделе.
0: Видите, все дни хороши. И особенно хороши будни, когда хорошая компания выходит на охоту.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио.

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как!
2: Наша рубрика под названием «О как», где мы собираем что-то очень интересненькое. И мы сейчас приглашаем к радиоприемникам всю молодежь. А уже оказалось, что классификация ВОЗ изменилась, и молодость теперь, дружочки наши, длится до 45 лет.
3: Кто-то лет в 30 всплакнул сейчас, такой, да почему? Но я уже готов был с 25, уже вот эти таблеточки, уже вот этих
2: даже
3: врачей
2: не таблеток,
3: проходить.
2: Нет, просто не ходить на работу, хочу просто получать пенсию. Вот так вот.
3: Ой,
2: вот.
3: Знаешь, что самое страшное?
2: Стабильно хочу каждый месяц.
3: Знаешь, что самое страшное? Ну, это люди на пенсию выходят уже, ну, в серьезном возрасте. А если мы молоды до 45, это же, а пенсия будет? Ну вот это, вот вопрос сразу хочется задать. А мы, ну, будем отдыхать? Или не надо
2: или
3: нам
2: когда,
3: такое?
2: Это знаешь, вот как ты всю работу работаешь в течение недели, а потом, наконец-таки, наступает этот суббота и воскресенье у тебя. Это вот это как пенсия вот эта вот. Или вот так вот всю жизнь, понимаешь? Нельзя ждать. Надо, понимаешь, каждый день жить полной, так сказать, грудью, вдыхать этот воздух.
3: Ты рисковый парень, сейчас полетят увольнения вот эти. Нужно здесь и сейчас, мне по радио сказали.
0: Хорошая компания. Blue.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Анастасия Дроздова рвется в эфир, ее не остановить. Давай, рассказывай, что ты хотел.
1: Нет, ну слушай, тут ромашки, я рвусь в эфир, понимаешь, а кто-то рвет цветочки прямо сейчас. Я вот думаю, это мы так, получается, совпали или всю песню навела? Ну, не знаю, на самом деле, но вот погадать хочется, о чем же будет сегодня говорить Галина Захарова, программа «Длинный дубль». Вот-вот здесь стартует на волне радио «Витебск». Наверняка что-то интересное для тех, у кого выходной в понедельник.
0: Да, а после программы «Длинный дубль» поиграем в пиццеедов. У нас есть пицца, которую мы с радостью отдадим кому-то из наших радиослушателей.
2: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. После череды провалов студийных блокбастеров «Властелины вселенной», «Супергерл» и «Моана» Кристофер Нолан остается большой, незыблемой скалой киноиндустрии. «Одиссея» заработала за первые выходные впечатляющие 125 миллионов долларов. Это лучший старт художественного фильма в этом году. Более высокие результаты показывали только анимационные ленты «История игрушек 5» и «Супер Марио. Галактическое кино». Международный прокат добавил «Одиссее» еще 140 миллионов, доведя мировые сборы эпической и приключенческой картины до 265 миллионов долларов. Бюджет «Одиссеи» составляет 250 миллионов долларов. Все традиционные оценки зрительской реакции показывают, что аудитория в целом осталась довольна.
1: За кадром.
0: Стриминг Netflix разглядел в звезде фильма «Военная машина» Алане Ричсоне достойный объект для вложений. Уже в планах продолжение фантастического экшена про вторжение пришельцев. А теперь под актера на платформе готовят еще один экшен-проект. Ричсон ведет переговоры об участии в боевике «Водоворот», который собирается срежиссировать Жауме Кольет Сера, постановщик одного из самых популярных экшен-триллеров сервиса «Ручная кладь». У сценария ленты довольно богатая история. Голливуд не может снять этот фильм уже более 30 лет. Впервые сценарий продали студии Warner Brothers в 93-м. С тех пор, как видим, ничего не произошло. По сюжету главный герой – агент Федеральной службы судебных приставов, охраняющий невестку торговца оружием, которая хочет попасть в программу защиты свидетелей. Действие фильма укладывается в один вечер, но он переполнен событиями, потому что протагонист должен защитить девушку не только от армии головорезов, но и от разбушевавшихся сил природы. Мистер Ричсон и сам по себе может устроить погром, похожий на природные бедствия, так что тут силы равны. Как сообщает издание Variety, возвращение водоворота в строй стало возможным благодаря успеху «Ручной клади». Последняя тоже пролежала на полке около 11 лет, пока продюсеры не собрали вокруг нее убедительную команду. И теперь фильм занимает третью строчку среди самых популярных полнометражных релизов Netflix.
1: Длинный дубль.
0: Одного из лучших представителей жанра экшен научно-фантастическому боевику режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор 2. Судный день» в этом году исполняется, страшно сказать, 35 лет. По такому случаю фильм с Арнольдом Шварценеггером, Робертом Патриком, Линдой Хэмилтон и Эдвардом Ферлонгом вернут в кинотеатры, чтобы фанаты могли вновь окунуться в прошлое. Оригинальный релиз произошел в 1991 году. Тогда же фильм заработал по миру 520 миллионов долларов. Сюжет рассказывает о продолжении войны искусственного интеллекта из будущего с человечеством. Во второй части Skynet отправляет в прошлое продвинутую версию Терминатора, чтобы ликвидировать юного Джона Коннора, которому суждено стать спасителем человечества, выжившего после ядерного апокалипсиса и ведущего войну с машинами. Но силы сопротивления тоже отправляют защитника. И на этом все. Смотри хорошее кино. Длинный дубль продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями – можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Радио Витебск.
1: Пиццееды! Друзья, рады вам представить в очередной раз, как всегда по будням, нашу игру под названием «Пиццееды», благодаря которой наши радиодрузья обогащаются вкусно, духовно, питательно.
2: Ну, ты, конечно, накрутил. А в итоге тоже сертификат на пиццу, да?
1: Да.
2: Но, друзья, на самом деле, действительно, это вот обо всем о том, о чем сказал Саша. Ну и плюс ко всему, да просто поесть, посидеть в хорошей компании. Сначала у нас выиграть, а потом в другой, не менее прекрасный, собственно говоря, отпраздновать свою победу. Все это абсолютно реально. Вам остается только выполнить небольшое, но очень приятное, особенно такое понедельничное задание для тех, кто классно отдохнул на выходных. Вот, и все. И опередив своих соперников, прислать нам правильный ответ по номеру 707-1-07-1 один в Вайбер. Ну и что? Слово, да?
1: Да, но мы, как всегда, объединяем два каким-то ингредиента в одно слово, то есть берем два слова, их соединяем, получается какая-то абракадабра. Ваша задача догадаться, что мы вместе соединили, и как раз-таки про Вайбер Настя уже все сказала, куда присылать. Ничего не остается нам делать, как произнести слово и ждать ваши варианты ответов. Кто первый, тот и молодец!
2: Сосредоточились прямо сейчас. Слово звучит «Лукваша». Лукваша.
1: Ну, лукваша, ну что такое? Что, как вы считаете? Что мы объединили? Какие
2: очень
1: съедобные
2: вещи? Очень понедельничный коктейль, я считаю.
1: Да, кстати, если это все действительно в блендере смешать, конечно, не очень приятно будет, но в целом по отдельности это хорошие вещи, и без них...
2: полезно, но главное из дома не выходить потом.
0: Пиццееды. Хорошая компания. С нами всегда хорошо.
3: To exist.

0: компания на радио Витебск.
1: Пиццееды!
2: Да, как всегда, нешуточная интрига, нешуточная борьба. Все благодаря пицце и благодаря нам. Потому что нас бы не было, ну что, не было бы игры, не было этих дурацких слов, которые мы с тобой придумываем. Ну, лукваша. Лукваша звучало слово. Некоторые думали, что это лук и лаваш.
3: Да, некоторые, что лук и квашеная капуста или каша.
2: Лук-каша, да, были такие варианты. Мы соединили лук и простоквашу. Ну, по-честному говоря, мы так как-то думали друг с другом, как придумывали.
3: Да, у нас здесь все как-то значительно проще, мне кажется. Ну, действительно, есть и те, кто отгадали. Это абсолютно так. И благодаря этому у нас и есть победительница. Будем поздравлять сегодня девушку, которая ответила лук и простокваша. Ваш номер заканчивается на 913. Поздравляем вас, Мария!
2: Маша, молодец! Посмотрим, что будет завтра. Напомним, по будням, как всегда, как обычно, в хорошей компании. Мы играем в пиццеедов. Присоединяйтесь и не будете голодными, несчастными, обездоленными.
0: Пиццееды!

0: Ребятушки наши дорогие, после небольшой рекламы рубрика под названием «Обсудим, не осудим» должно быть, как всегда, интересно.
1: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. На «Радио «Витебск» хорошая компания. Обсудим, не осудим.
0: Послушай, рубрика такая «Обсудим». Ну, мы же не осуждаем обычно. Но здесь...
4: Ну, ты начни, а там посмотрим. Давай.
0: Короче, ребята, все, выступили врачи-неврологи. Оказывается, короткий отпуск опасен для здоровья. И людям, нам, человекам, надо отдыхать не меньше 4 недель, говорят неврологи. Да. Когда вот вы выходите в отпуск на недельку, другую, а затем резко возвращаетесь, это может спровоцировать хронические заболевания, проблемы с сердцем, сосудами, нервишками. Вот, пить отпуск тоже не вариант. Врачи говорят, что уходить именно надо на месяц. Только так организм отдохнет и восстановится. Я, кстати, слышал, да, что неделя это вообще, то есть за неделю ты только вот отходишь.
4: За две недели. Даже две. За две недели, ну там
0: с
4: получается...
0: С вами два врача, друзья, да, да.
4: Ну просто так много информации, ну... мне кажется, через нас проходит, и мы там, и действительно неделю ты вообще пытаешься отвыкнуть, что ты не в рабочем режиме, что тебе не нужно и все в порядке, что ты ничего не упускаешь. А следующую неделю организм такой, ну, в целом, да, мы просыпаемся тогда, когда нам надо, делаем вот то, что нужно.
0: Ух ты, мне как хорошо!
4: Да. И как только вторая неделя заканчивается, ну, собственно, когда нам надо выходить уже, да, на работу, мы только в тот момент, ну, плюс-минус, там, в субботу, в воскресенье, в последние, понимаем, что, ну, это же у нас отдых получается, там, на, вот тебе стресс такой. А вот эта новость о том, что целый месяц нам необходим, знаешь, в кои-то веки я прям полностью согласна с этим неврологом.
0: И кто тебе полностью даст теперь отпуск на месяц?
4: Ну, это уже другая история. Ну что ты начинаешь?
1: Хорошая компания.

0: А вот и 17.00 забрежило как-то совсем уж рядышком у кого-то окончание рабочего дня, между прочим.
1: Да, у кого-то счастливого, у кого-то, кому, возможно, завидуют коллеги, которым еще работать как минимум час. Друзья, ну не переживайте, мы с вами на одной волне во всех смыслах этого слова. Радио Витебск.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Беларуси к новому учебному году организована масштабная торговая кампания. В регионах запланировано проведение порядка 250 школьных ярмарок. Об этом сообщила заместитель начальника отдела методологии управления организации торговли и общественного питания МАРТ Екатерина Макуценя на пресс-конференции в Белта. На специализированных площадках родители смогут приобрести полный спектр необходимых товаров для школьников. Одежду делового стиля, обувь, рюкзаки, канцелярские принадлежности. Ярмарки будут развернуты в крупных городах, как правило, вблизи значимых торговых объектов. Информацию о точных адресах и времени работы можно будет найти на сайтах облисполкомов, Минского горосполкома или в СМИ. Многие торговые сети уже присоединились к акции. Они проведут распродажи, предоставят скидки, окажут дополнительные услуги покупателям. Например, подгон одежды по фигуре. Расширенная продажа товаров школьного ассортимента стартовала 15 июля и продлится до середины сентября.
1: В мире.
2: Пассажирский автобус подвергся атаке беспилотника вооруженных сил Украины в городе Шебекино Белгородской области, в результате чего 5 человек погибли, еще 23 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВРЕО губернатора региона Александра Шуваева. Среди погибших 4 женщины и мальчик. Их личности устанавливаются. В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. В числе раненых есть 17-летний подросток. В случае необходимости пострадавших могут доставить для лечения в Москву. Площадь масштабного лесного пожара, вспыхнувшего 16 июля в испанской провинции Гвадалахара, достигла 26 тысяч гектаров. Об этом пишет газета «Эль Паис» со ссылкой на главу правительства автономного сообщества Кастилья-Ла-Манча. Из-за стремительного продвижения огня местные власти были вынуждены экстренно эвакуировать жителей ряда населенных пунктов, в результате чего более 1200 человек остались без крова. Сообщается, что по площади этот лесной пожар стал самым крупным за всю историю наблюдений в Кастилье-Ла-Манче. Материальный ущерб уже оценивается почти в 50 миллионов евро. Магнитные бури ожидаются на Земле в среду из-за воздействия потока солнечного ветра, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По данным ученых, причиной предстоящих геомагнитных возмущений станет крупная корональная дыра на Солнце. Рост возмущения ожидается в ночь со вторника на среду, продлится не менее суток, говорится в сообщении лаборатории. Отмечается, что нынешняя корональная дыра отличается большими размерами и простирается практически от одного солнечного полюса до другого, поэтому вероятно из того, что поток плазмы пройдет мимо Земли, практически отсутствует. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем облачно с прояснениями. Погода временами дожди, местами сильные грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 9-14. Завтра днем по области ожидается от 18 до 23 градусов тепла, в Витебске будет плюс 21-23. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
5: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Здрасте, здрасте, хорошая компания, 17.08 в нашем городе. Поздравляем тех еще раз, кто уже доработал сегодня, к тем, кто не доработал. Мы желаем еще успехов, удачи и хорошего вечера. И хотим вам рассказать о том, что оказывается 28% белорусов работают на своей работе мечты. Вот, нашли ее.
1: Да, между прочим, это вот зря мы такие, ой, а вот интересно, а вот действительно ли? И знаешь, огромное количество вот этих вот роликов, которые показывают как будто бы обратную картину вот этого. Ой, да вы знаете, а там вот, пожалуйста, вам реальная статистика. Мы тут с Сашей вычитали, каждый четвертый получается счастлив на своем рабочем месте. Мне кажется, это шикарный показатель.
0: Представляешь, так, значит, ну кто у нас сейчас есть на работе? Мы с тобой вдвоем, значит, Белоголовкина новости читает, и Захарова, значит, про кино. Вот прикинь, кто-то из нас точно счастливый.
1: А почему кто-то? А ты что, несчастлив?
0: Я ничего не говорю, я предполагаю, я счастливый, точно.
1: Вот мы и выяснили.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видео».

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Вода минеральная Минская 4, 1 рубль 49 копеек за 1,5 литра. Мороженое Юкки, пломбир на сливках с ароматом ванили, 1 рубль 29 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

Детский хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: На радио «Витебск» хорошая компания. Свои на дороге.
2: Выходные нам были для того, чтобы отдохнуть от миргов, например, и отдохнуть вообще от всего. Но у нас «Свои на дороге» опять возвращается в наш эфир на счет раз, два, три. Как всегда, мы будем сейчас включать аварийку и радовать себя приветами. Но до этого что у нас с пробками, Анастасия? Полегше стало-то, а?
3: Да, уже традиционные несколько минут предисловия, друзья. Ленина, ой, но Ленина да? Все так же грустно. Да, ничего не могу сказать. Естественно, мост Блохина туда же. Московский частично, здесь, наверное, даже не критично вовсе. Но а что касается железнодорожного района, тут все самое интересное. Замковая улица стоит. Улица Калинина тоже. Мост Кирова к ним присоединяется. Я уже не говорю про, например, такие улицы, как Комсомольская. Там в целом абсолютно та же ситуация. И вообще куда-то на Буденного ушла пробка. Непонятно пока почему. С Фрунзе у нас тоже стандартная штатная ситуация. Ну еще бы. Люди, мне кажется, уже морально готовятся к концерту и где-то там растусовывают свои автомобили для того, чтобы если не приехать на них, то хотя бы уехать. Это да, невозможно понять. Проспект генерала Людникова, собственно говоря, тоже заполнен по полной программе.
2: А, ну, давайте, пока мы в пробках и ситуацию как-то не изменить, предлагается на счет раз, два, три включить одномоментно аварийку своего автомобиля, как мы говорим, ею помиргать. Если от кого-то ответочку увидели, об этом написали, Viber 707-01-071, мы, конечно же, передали привет. Если даже ответочку не увидели, все равно взяли, написали, и мы привет передали. Настроение у всех прекрасное. Готовы? Поехали, погнали, полетели! Раз!

0: веселый мир и от наших радио-друзей. Сергей написал «Мирк-мирк» на Московском проспекте. Похвально, здорово, хорошего вечера, Сергей.
1: Елена написала «Не успеваю с работой, поэтому миргаю на работе глазками, а не еду домой». Привет любимому мужу Андрею на черном Hyundai 1090.
0: На Смоленской никого, написал Екатерина. Лада 8718 отмиргалась. Вам тоже прекрасной дороги.
1: Так, Сава нам вообще вон видео прислал. Хова 2152, трасса М8, Е95.
0: Отлично, Сергей, добрый день. Мирк на Белом Мазе 50-75 в Бешенковичском районе. Привет вам, дорогие наши радиоведущие. Всем хорошего вечера и удачи на дорогах. Присоединяемся.
1: Счастливые люди вошли в чат. Андрей отмергался глазками на даче в Старинках. Солнышко светит, отличные смены. И вам тоже, Андрей.
0: Оля написала. Мирк на Площади Победы своих не увидел, но я уверен, у всех прекрасное настроение.
2: Хорошая компания. Лучше, чем обычно. Реклама.
3: ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» приглашает на работу заместителя директора по сельскому хозяйству, начальника производственной лаборатории, инженера-механика, слесаря-сантехника 5-го разряда, слесаря-ремонтника 4-5 разряда, электромеханика посредством автоматики и прибором технологического оборудования 5-го разряда, тракториста 4-го разряда. Достойная оплата труда. Полный соцпакет. Телефоны для справок 67-98-11 или 8-0-33-324-33-44.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: еще раз пожелаем прекрасной дороги тем, кто возвращается домой на своих автомобилях или на общественном транспорте. Неважно, всем хорошего вечера пожелаем. И давайте приглашать службу информации нашу.
1: Да, обязательно Татьяна Белоголовкина уже ждет своего часа.
2: Хороший вечер. Хороший.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголухина. Коротко о событиях нашего региона. Более 8 тысяч аккредитованных гостей из 52 стран посетили юбилейный Славянский базар в Витебске. Награды вручили правоохранителям, которые отличились при выполнении служебных обязанностей во время проведения форума искусств. Редкий шагаловский афорт пополнил коллекцию музея Марка Шагала в Витебске. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Витебск. News Plus.
1: Сколько раз слышно было от автомобилистов о том, как эти самокатчики, ну не все, конечно, но некоторые обнаглели и вообще что с ними делать. И вот был интересный случай. В Минске один мужчина ехал на каршеринговом автомобиле, взял на прокат, пропустил на пешеходном переходе пешеходов и начал движение. Mm-hmm. И мужчина на самокате 35 лет, не спешившись в бочину, в этот арендованный автомобиль, ударился, и мужчина этот убежал на этом самокате. В результате все посмотрели, приехали ребята из ГАИ. Теперь этому мужчине грозит, как всегда, большие штрафы, потому что он покинул место
2: ДТП.
1: ДТП, ну, место преступления, mm-hmm. да. Не соблюдал правила дорожного движения, потому что не спешился. В общем, вот такой случай. И уже конкретно есть, да, показатели и указывают все на то, что, ребята, давайте будем следовать правилам дорожного движения.
2: В общем, благодаря этому мужчине, 35-летний парень на самокате, уже звучит как диагноз. Поэтому скажем ему дружное «сы-паси-бо».
0: На радио Витебск хорошая компания. Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043. Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: очень наши многие радиослушатели недовольны теми птичками, которые поселились в городе и не дают спокойно жить ни другим птичкам, ни людям. Я про чаек, естественно. Вот, потому что, ну, согласитесь, когда начинается вот этот вот рассвет, казалось бы, утро, лето, солнышко встает.
1: Тишина, ты смотришь, да.
0: Вот это вот начинается кошмар.
1: Слушай, ну, знаешь, это не столько раздражает, это пугает. Потому что ты действительно, выходя на балкон на рассвете, с чашечкой кофе, ты планируешь, что ты услышишь только шуршание метлы дворника.
0: И,
1: знаешь,
0: и чириканье воробушка.
1: И чириканье воробушка.
0: Пролетела
1: а
0: же.
1: И ты такой, да что это такое?
0: Вот, боже мой,
1: ну, и начинаешь сидеть.
0: Ты, похоже, ее показала даже вообще.
1: Да.
0: Господи, она у тебя рядом живет, что ли?
1: Это вот мы просто переговариваемся, я уже адаптировалась. Да, мне кажется, меня поймут многие, у кого относительно недалеко от дома находится, ну, вот их кормушка, в кавычках, да, все мы понимаем, о чем я говорю, вот, которые, ну, туда нападают, собственно говоря, в надежде что-то выудить, а последнее же время все поперекрывали, да, спасибо, кстати, большое за это службам, что они сделали крытые вот эти баки.
0: Да, туда не залезть,
1: и
0: да.
1: И теперь, знаешь, это чаечный дартс. Ну, кому повезет, тому повезет. В смысле, они летят и врезаются, говорю, бум, вот это, и
0: тара. Ты это видела?
1: Ну, в общем, интересно у них там, конечно, да.
0: Интересно. Друзья, вы прослушали радиоспектакль «Чайки и помойка». Вот это все. Нет, ну, смотри, в Турции чайки научились мяукать, чтобы выпрашивать людей еду, потому что они заметили, что котики, когда они мяукают, им больше дают кушать, а им за вот это вот, покажи еще раз, пожалуйста.
1: Нет, мне кажется, мы перешли от спектаклей к мотивационным историям. Знаешь, даже чайки научились мяукать, а ты все еще не знаешь английский.
2: Слушаешь радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: Друзья, есть тут объявление, между прочим. Анастасия владеет информацией, да, на 100%.
1: Да, что касается информации, 21 июля, то есть завтра, в период времени с 11 до 18.00, движение автотранспорта через переезд Лиозненского района вблизи деревни Зубки будет закрыто в связи с ремонтом железнодорожного пути. Дублирую, с 11 до 18 движение автотранспорта через переезд Лиозненского района вблизи деревни Зубки будет закрыто.
0: Я надеюсь, что все услышали, все запомнили, особенно если вы проживаете как раз-таки там рядышком где-то. Ну, а тем временем у нас 18.00, совсем скоро, и наша служба информации очередные новости подготовила Таня Белоголовкина. Послушаем.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. В этом выпуске о событиях нашего региона. Более 8 тысяч аккредитованных гостей из 52 стран посетили 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. Гендиректор Центра культуры Витебск, директор фестиваля Глеб Лапицкий подвел итоги форума. Сегодня мы с грустью провожаем гостей, но главное, что они разъезжаются радостными. На фестивале побывало 8350 аккредитованных гостей из 52 стран. Более 600 представителей средств массовой информации из 9 стран мира освещали события фестиваля. Свыше 15 миллионов просмотров насчитывают интернет-трансляции фестиваля. Театральная, филармоническая и другие программы форума собрали аншлаги. Славянский базар в Витебске – это и креативная экономика нашей страны, точка соприкосновения интересов, взглядов, культур, где формируется задел на привлечение инвестиций, подчеркнул директор форума. Наградными знаками, грамотами и ценными подарками награждены несколько десятков сотрудников из сводного отряда МВД, представлявшие все регионы страны. Они отличились при выполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению дорожной безопасности во время проведения юбилейного славянского базара. Вынесли службу в усиленном варианте, находясь на ногах по 15-17 часов. Благодаря вашей слаженной работе фестивальные мероприятия прошли без чрезвычайных происшествий. Не допущено преступлений, несколько административных правонарушений четко пресечены. Не было нареканий и жалоб со стороны участников, администрации и руководства фестиваля. Открывая церемонию награждения, подчеркнул начальник УВД облсполкома Максим Суббота, пишут «Витебские вести». Редкий шагаловский афорт пополнил коллекцию музея Марка Шагала в Витебске. Как сообщил директор музея Ирина Воронова, графический лист, выполненный художником в 1922 году, поступил в коллекцию в июле этого года, к 139-й годовщине со дня рождения мастера. Она также пояснила, что это оттиск гравюры в технике афорт «Сухая игла» под названием «Учитель Талмуда» из серии «Моя жизнь». Даритель его пожелал остаться неизвестным для широкой публики, но это давний друг музея, неравнодушный к теме культурного наследия. В настоящий момент афорт проходит документальное оформление. Графический лист нуждается в небольшой профессиональной реставрации, после которой он будет выставляться в арт-центре Марка Шагала наряду с другими гравюрами мастера. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Колбаса сыровяленая, оригинальная свиная. 1 килограмм 20 рублей 2 копейки. Кофе молотый «Якобс Крёнинг» 250 граммов 17 рублей 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем облачное с прояснениями. Погода временами дожди, местами сильные грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: 18.08 в нашем городе. Будьте здоровы, не кашляйте, не чихайте. И это не просто так мы говорим, друзья. Есть интересная новость, которая касается нашего с вами здоровья. Нам же не все равно. Нам же хочется, чтобы наши радио друзья были здоровыми.
1: Да, стараемся вас оберегать со всех сторон. И вот, мне кажется, это сегодня у нас дожди. А до этого у нас было достаточно жарко. И, мне кажется, еще будет. Ого-го, как! Но, естественно, в такую погоду хочется немножко охладиться. И не только мороженым, надувными бассейнами, там, вылазками куда-нибудь на озеро и так далее. Не всегда есть такая возможность. Чаще всего это что? Кондей. Да. Мы врубаем его где-нибудь в помещениях и такие: ой, ну все хорошо, вот это вот отлично. Но мы вас не будем пугать этим, что так, если кондей включаете, вас просквозит, будет аллергия. Нет, друзья, ангины не будет, а вот аллергия возможна. Недавно, кстати, такая накрыла россиян. Представляете? Ринит, бронхиальная астма. Это все почему?
0: Конъюнктивит.
1: Да. Это потому, что фильтры не чистят, ты понимаешь?
0: Ну, а фильтры надо чистить, между прочим, через 2-4 недели.
1: Ну, хотя бы раз в месяц, в общем.
0: Ну, а вы вспомните, когда, допустим, в автомобиле своем вы меняли фильтр. Когда последний раз, дружочки? А потом вот это вот, что-то глаза чешутся, что-то чихается, что-то, ой, мне дышать как-то
1: немножко
0: плохо.
1: Немножко першит, да, что-то в горле, ой, кашляете и так далее. Так что, друзья, в первую очередь посмотрите, что у вас там с кондиционером, точнее, с фильтром от него. А потом уже думайте, ой, может, действительно простыл, ой, на больничный бы пойти, а там отпуск недалеко, ой, хорошо, хорошо.
0: Тихо-тихо-тихо. Зашлась-то.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Ви.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Масло сливочное Брест-Литовск 82,5% жирности 8 рублей 59 копеек за 360 граммов. Сыр творожный Свежа сливочный 3 рубля 49 копеек за 150 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Радио Витебск.
1: Поговаривают, что после того, как мужчина приходит вечером после работы домой, ему нужно несколько минут, чтобы перегрузить свою вот эту вот операционную систему в голове своей. Здесь есть у нас история про одного мужчину, которому надо было больше времени, и он перегружался целую ночь. Но интересная история.
2: Если короче, о том, как... Человеку, который устал, не помеха вообще ничто.
1: Да.
2: В общем, да, парень, как я понимаю, из под Питера, он, в общем, решил прогуляться. Прогуляться, почему-то решил залезть на дерево, до этого он закупился каким-то там...
1: Это нормальное желание человека, пойти прогуляться.
2: Такое, что по деревьям попал, а почему нет?
1: Почему не залезть на дерево,
2: да,
1: интересно?
2: Да, вот. С высоты птичьего полета на всех посмотреть. Мне кажется, это был не из Питера парень, из Витебска. Вот во время Славянского базара, знаешь, который просто такой... Вот там уединенное место. Я, пожалуй, заберусь туда.
1: У меня, кстати, знакомый, я рассказывал. Да, он перед Славянским базаром уехал. Я сегодня ему звонил, говорю, что ты вернулся?
2: Он еще не вернулся?
1: Не, еще не вернулся.
2: Где-то ближе к среде, да?
1: Он в центре живет просто, причем там недалеко от тебя. Его очень тяжело, но он не может. Хотя любит громкую музыку, но вот что-то им... Вот.
2: Ну, слушай, громкая музыка, а еще есть огромное количество людей, и делить с ними вот эти улицы, по которым ты привык ходить, возможно, в гордом одиночестве, ну, или, знаешь, в числе там, ну, нескольких десятков людей, ну, может быть, не очень.
1: Ну, понимаешь? Нет, ну, все мы разные, это надо принимать людей, какие они есть.
2: Согласна.
1: Этот на дерево полез, смотри.
2: А этот полез на дерево, и в какой-то момент он, видимо, немножечко решил отдохнуть, а там оказалось еще дупло такое огромное на высоте 4 метра, представляешь? Нашел-таки.
1: Это же надо было залезть 4 метра.
2: Да, как хотелось, понимаешь,
1: так
2: одному посидеть.
1: Он же с пивом был еще.
2: Да, было дело, но об этом, как я понимаю, он вспомнил в момент, когда он застрял в этом дупле. Он такой, ай, что-то я подустал. Выбираться, ну, до завтра подождет. Ну и, в общем-то, он, конечно, зря времени терял. Он опустошил все пакеты и все банки, я так полагаю, которые у него были с собой. А уже утром, когда, ну, провел время в спокойствии, так как ему и хотелось, он уже позвонил другу, его... Вы приехали и спасли.
1: Хорошо, что спасли. Хорошая история. Хорошо все закончилось.
2: Это, знаешь, та самая сказка про принцессу. Только, ну, не про принцессу, а про принца, получается, 21 века.
1: Какая?
2: А что, ну, веселая в итоге-то. Спасли же.
1: Ну спасли, да.
0: Хороший.

0: реклама.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: СПУ «Перемонт» ОАО «Витебский МЭС» Лёзнинский район на работу требуется. Заместитель начальника участка, ведущий зоотехник, заведующий складом, оператор машинного доения, тракторист-машинист. Достойная оплата труда, полный соцпакет. Доставка служебным транспортом, предоставляется жилье. Справки по телефону 8021-38-587-36 или 8029-898-6177.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Россия, наши ворота штурмует Влад Кузьмин. Между прочим, принес он очередной выпуск программы под названием «Спорт ФМ», и надо бы подвинуться в эфире. Как вы считаете?
1: Ну, это вообще без проблем. Тем более, мне кажется, ему абсолютно точно есть о чем рассказать. В конце концов, выходные прошли не зря, а с некими результатами, о которых наверняка и расскажет Влад.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
3: Слушайте через несколько минут.

0: Всем добрый вечер. У микрофона Влад Кузьмин. Ну что, друзья, чемпионат мира по футболу 2026 официально завершен. Месяц большого футбола подарил нам все, за что мы так любим этот турнир. Сенсации, драмы, неожиданные результаты и финал, который вошел в историю. Главный матч турнира — Испания против Аргентины — получился настоящей шахматной партией двух футбольных философий. Но об этом подробнее чуть позже. А вот матч за бронзу неожиданно стал одним из самых ярких на турнире. Обычно игру за третье место называют утешительным финалом, но Франция и Англия устроили настоящий футбольный праздник. Англичане начали просто сумасшедше. Уже к перерыву вели 4-0. Главным героем стал Букайо Сака, который оформил хет-трик. Казалось, Франция уже проиграла. Но французы устроили невероятное возвращение. Килиан Мбаппе забил 2 мяча. Команда сократила отставание до минимума и вернула интригу. В итоге Англия все же удержалась. Итоговый счет 6-4. Последнюю точку поставил Джуд Беллингем уже в компенсированное время. Для Англии это бронза и лучший результат после победы на чемпионате мира 1966 года. Для Франции болезненное завершение турнира. Но Мбаппе все равно вошел в историю, став одним из главных бомбардиров мировых чемпионатов. Испания же стала новым чемпионом мира, обыграв Аргентину со счетом 1-0. Причем победу пришлось добывать не за 90 минут. Судьба кубка решилась в дополнительное время. Главным героем финала стал Ферран Торрес, который забил единственный и самый важный гол турнира для испанцев. С самого начала было понятно, это будет не финал с кучей голов, а матч нервов. Аргентина пыталась действовать привычно через опыт, характер и индивидуальное мастерство своих лидеров. Испания же сделала ставку на контроль мяча, движение и давление. По сути, встретились две разные футбольные эпохи. Аргентина – команда уже легендарного поколения, а Испания – сборная новой волны. Главный момент матча случился в доп. Время. После опасной атаки испанцев мяч оказался в штрафной Аргентины. Началась суматоха, и Ферран Торрес оказался там, где должен быть настоящий форвард – в нужном месте, в нужную секунду. Этот гол стал золотым. Аргентина пыталась отыграться, но испанская оборона выдержала давление. Для Аргентины этот финал стал особенно эмоциональным. Команда приехала на турнир в статусе действующего чемпиона мира и мечтала защитить титул. Для Лионеля Месси это, скорее всего, был последний ЧМ. И завершить его победой не получилось. Аргентинцы проиграли, но все равно оставили после себя огромную футбольную историю. А вот Испания празднует настоящий триумф. Это второй чемпионский титул в истории страны после победы в 2010 году. Причем команда прошла весь турнир очень уверенно. Испанцы показали современный футбол, быстрый, техничный и с отличной организацией игры. Отдельно стоит отметить оборону. Команда практически не давала соперникам создавать моменты и стала одной из самых надежных сборных турнира. Теперь немного об итогах всего Мундиаля. Первое. Новый формат с 48 командами действительно добавил турниру масштаба. На поле было больше разных сборных, больше историй и больше неожиданных результатов. Были команды, которые приехали просто за опытом, а в итоге заставили говорить о себе весь мир. Второе. Этот чемпионат показал, что разрыв между грантами и остальными сборными становится все меньше. Маленькие футбольные страны уже не выходят на поле просто выстоять. Они играют смело, прессингуют, атакуют и заставляют фаворитов нервничать. Третье. Мы увидели смену поколений. Месси, возможно, сыграл свой последний мундиаль, но на сцену выходят новые герои. Испания показала, что будущее футбола за молодыми, быстрыми и универсальными игроками. Были и большие разочарования. Кто-то из фаворитов вылетел гораздо раньше, чем ожидали болельщики. Кто-то не выдержал давления главного турнира четырехлетия. Но именно такие истории и делают мундиаль особенным. Если подводить итог одной фразой, чемпионат мира 2026 получился турниром перемен. Аргентина пыталась сохранить свое футбольное наследие, но Испания открыла новую главу. Кубок мира уезжает в Европу, а футбол снова доказал: на одном матче, одном голе и одной секунде может строиться история. Это был чемпионат мира, где старые легенды уходили, а новые появлялись и зажигались. И теперь весь футбольный мир будет ждать следующего мундиаля. Уже с вопросом, сможет ли Испания удержать корону или нас ждет новая сенсация. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск и возвращаемся в привычный формат. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: столкнувшись звездочет, составляющий гороскопы, между прочим, астрологические прогнозы, так называемые, уже готов отдохнувший рассказать про любовный гороскоп, да, ну как, он нам принес нужные бумаги, вот.
1: Мы обязательно займемся переводом в ближайшие несколько минут.
2: На радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Надо будет, кстати, Настя спросить у нашего этого астролога, у него понедельник это день тяжелый или нет? Вот насколько сложно ему вот это вот со звездами все контактировать?
1: Насколько сложно входить в понедельник, который ты до этого знал, что будет тяжелым? Вот это мне интересно. Вот ты представляешь, человек осознанно идет, зная, что ну так себе будет денек.
0: Он же догадывается, он себе тоже гороскоп же придумывает.
1: Ну вот я о том же и говорю. Но. Поэтому, друзья, давайте, вот у нас остался здесь только вечер. Вот про вечер и про любовь. В этом вечере мы как раз-таки и поговорим. А там решайте, идти на свидание, не идти на свидание, искать любовь. Или вам и здесь хорошо.
0: Овны, сегодня вам предстоит сделать непростой выбор. Ваше внимание потребуется сразу нескольким людям, ни одному из которых вы не захотите отказать. Однако придется, и, похоже, любовь должна будет ненадолго уступить дружбе. Другу вы сегодня нужнее.
1: Что касается тельцов, у вас, вероятно, перемены в отношениях с любимым человеком, и если в последнее время повседневных забот стало больше, чем романтики, небольшой сюрприз вернет ощущение новизны и напомнит о чувствах.
0: Близнецы, сегодня у вас возникнет полное ощущение, что, пытаясь доказать что-то вашему любимому человеку, вы бьетесь головой в бетонную стену, причем стена эта на битье никак не реагирует, чего о голове не скажешь. Может быть, стоит перестать тратить время на столь бесполезное занятия и попробовать найти дверь. Ну, ту дверь все-таки.
1: Ту самую, да, я полагаю?
0: В которую можно входить.
1: А, раки, что ожидать вам от сегодняшнего вечера? Ну, например, свиданий. Они будут особенно удачными, если пройдут в необычном месте или в необычных местах, где ваш спутник или спутница еще не бывали.
0: Интересно.
1: Да.
0: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что взоры ваши устремлены. Не на него, а на поиски ему достойной замены. Или не очень достойной хоть какой-нибудь. Постарайтесь его убедить в том, что это не так или не совсем так. Иначе замучитесь откачивать его от депрессии.
1: Девы, в целом у вас отличный вечер, который станет благоприятным для новых знакомств. И поэтому не исключены и даже романтические увлечения на работе. Такие отношения могут сложиться вполне гармонично, если вы не станете слишком торопить события.
0: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто объяснить вам, в чем вы не правы и почему не стоит поступать так, как вы считаете нужным. Однако ему сделать это все же удастся, если вы будете способны хоть капельку критично смотреть на себя со стороны.
1: Скорпионы, сегодня ваши мысли могут часто возвращаться к прошлому, включая ошибки и неприятные ситуации. Так вот, не позволяйте самокритике испортить общение с любимым человеком. Лучше обратитесь к нему за поддержкой.
0: Стрельцы, сегодня вам предстоит принять важное решение касательно вашей личной жизни. В ее принятии вам поможет не только ваш любимый человек, но и лучший друг. Можно сюда же и родственников подключить, между прочим.
1: Козероги, сегодня приятная семейная новость добавит позитивных эмоций в отношения пар, которые давно вместе, так что мотайте на ус.
0: Водолеи, сегодня вечером вы поймете, что те привычки, которые вас раздражали некогда в вашем любимом человеке, не вызывают вас больше отрицательных чувств. Напротив, они вас умиляют как в его исполнении, так в исполнении других людей.
1: Рыбы, поддержка любимого человека будет радовать вас в течение всего вечера. Кстати, он окажется особенно приятным для пар, которые давно вместе. Он подарит много ярких и запоминающихся моментов.
2: Любовь.

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: А давайте, друзья, поиграем в трек вечера. Во-первых, поиграем. Во-вторых, выберем песню, с которой мы будем открывать музыкальный

0: Агент, причем это будет ваш выбор, между прочим. Мы свою лепту внесли.
1: Мы честное слово, мы вот просто как бы красная либо зеленая карточка, мы их подняли вверх, а вам остается только, в цвет настроения сегодняшнего дня, по крайней мере, вашего, вот как-то так тыкнуть, и мы обязательно, собственно говоря, реализуем все то, что вам хочется. Ну, все в штатный режим возвращается, и, с одной стороны, хорошо, да, это кого-то успокоит, с другой стороны, кому-то, возможно, будет грустно, но не переживайте, на концерт уже люди тоже наверняка понеслись. Мы, кстати, потом посмотрим, что происходит на дорогах нашего города, сообщим вам. Ну, а пока рассказываем о том, что в фанатеке, правильно? Ну, или как минимум в плейлисте. Есть у нас два трека на вечер, ну, сегодняшний. С вас либо красное, либо черное сердце в Вайбере по номеру 7071071, и в целом мы готовы.
0: Значит, я листаю нашу фанатеку, наткнулся на Иру Нельсон, когда она входила в состав коллектива «Рефлекс», и предлагаю черненьким сердечком проголосовать вот за это. Например...

0: хорошо, хорошо.
1: Дроздова, вы, Анастасия, вспомнили себя в школе или где вы себя вспомнили, а? Значит, да, пожалуйста, можно вот этой песне позабытой, ну, не позаброшенной, но тем не менее, да.
0: Да, можно в целом, мне кажется, эта песня плюс-минус из того же времени, что и «Сойти с ума». Вот, честное слово, правда, исполнитель немножечко другой. Но и что касается темы, по-моему, попал. Только что у нас отшумел дождь, так почему бы и не послушать теперь песню на этот

0: кто послушал, конечно, вживую Шуру, но ему не хватило. Ну, в общем, кстати, сердца-то какие. Я вот что-то...
1: Я говорил про черный, значит, за Шуру красные сердечки.
0: Все, да, за Шуру красные сердечки, если что вдруг.
1: Да, и не забывайте, следующий час у нас целиком полностью посвящен вашим приветам и поздравлениям. Тот же Viber 707-01-071. Пишите, ну, а в начале часа, как обычно, свежие новости.
2: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Документ подписан целью создания современной правовой базы, обеспечения экономики населения качественными, безопасными и надежными услугами железнодорожного транспорта. Владельцы железнодорожных путей теперь обязаны вести строгий учет нарушений безопасности, расследовать инциденты и информировать об этом уполномоченные государственные органы. Расширен круг лиц, которые должны проходить обязательные медицинские осмотры, переосвидетельствования, а также предрейсовые и предсменные проверки. Уточнены виды пассажирских сообщений, межрегиональные и региональные. Введено понятие поезда региональных линий эконом-класса «Ускоренное». Функции военизированной охраны белорусской железной дороги передаются Департаменту охраны МВД. Также президентом сегодня подписан указ, согласно которому заместителю генпрокурора Беларуси Сергею Удовикову присвоен классный чин Государственного совета юстиции третьего класса, сообщили в пресс-службе главы государства.
1: В мире.
2: Посредники между Ираном и США передали Тегерану предложение о деэскалации конфликта с Соединенными Штатами, которое предусматривает 10-дневное прекращение огня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Переданное посредниками предложение, по словам источника, предусматривает 10-дневное прекращение огня для поиска путей возобновления временного соглашения, достигнутого в прошлом месяце. Ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил получение от посредников предложения о прекращении огня с США. Дипломат, однако, отметил, что его детали будут обнародованы позднее. Проведение уборочной кампании в Молдове оказалось под угрозой из-за кризиса на топливном рынке. Об этом предупредила Ассоциация «Сила фермеров», сообщает молдавский портал «Агроэксперт». Фермеры в Молдове жалуются на растущие трудности с приобретением дизельного топлива на оптовом рынке. Помимо резкого повышения цен на топливо, некоторые поставщики предлагают его по цене выше той, что указано на автозаправочных станциях. В других случаях нефтяные компании ссылаются на нехватку запасов дизельного топлива.
1: Без политики.
2: Команда Беларуси завоевала 6 бронзовых медалей на 67-й международной математической олимпиаде, которая проходила с 10 по 21 июля в Шанхае, Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. В их числе выпускник средней школы номер 12 Новополоцка Денис Вестунов, а также столичные учащиеся и выпускники. В олимпиаде приняли участие команда из 117 стран. Это самая большая по числу стран-участниц международной олимпиады. Участники решали сложнейшие задачи из разных областей математики, главным образом из геометрии, теории чисел, алгебры, комбинаторики. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, днем облачное с прояснениями. Погода временами дожди, местами сильные грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен облаком Гидрометом, партнер компания Виконтбай.
3: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
4: Хороший вечер, хорошая компания.
1: Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
5: Вау!
1: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Еще раз здравствуйте, 19.07, и в рамках хорошей компании здесь, на волне Радио Витебск, программа приятного поздравления «Музыкальный агент», посвященная вашим приятным поздравлениям.
2: Да, посвященная вашим приятным поздравлениям, хорошему настроению, ну и, кстати, конечно, без поводов не обойтись, поэтому мы открываем праздничный календарь.
1: Давай.
2: И что мы там видим? Кстати, мы с тобой уже как минимум один праздник пропустили.
1: Какой?
2: День дневного сна. Это праздник,
1: где?
2: Где-то после 45, наверное, у всех он каждый день празднуется.
1: У некоторых раньше. Ну, кто умный, он раньше догадывается и понимает, что в детском садике спать – это счастье, и надо быстрее это во взрослую жизнь возвращать.
2: Я прямо, знаешь, представляю, хотя подожди, это где? Это где-то в Азии, по-моему, ввели. Даже сделали специальную комнату для
1: китайцы.
2: Того, чтобы...
1: Китайцы!
2: Да, для того, чтобы...
1: И японцы, кстати, тоже спали на рабочих местах.
2: Да, в обед
1: днем.
2: Приходите, какие-то стульчики специальные, перезагружать мозг. Это же круто! Но честно, у меня не получается. Всегда каждый раз разбитая просыпаюсь. Ну ладно. Есть у нас еще то, без чего точно не обойтись, так это международный день торта. Mm-hmm. Очень вкусно.
1: А ты любишь пожрать, да, вот этот торт?
2: Да, ты прям конечно.
1: Такая
2: да.
1: Ты.
2: Это one love. Так, еще международный день шахмат.
1: Прекрасно.
2: Это по твоей, да?
1: Не, ну вот у нас есть шахматный клуб здесь на Советской.
2: Да, знаю, видела.
1: Ну и многие. Это прекрасная игра, которая и голову заставляет дружить там все вот эти нейроны, это прекрасно. А, кто не умеет в шахматы, в шашки, кто не умеет в шашки, в этого, в Чапаева, ну это пью-пью-пью, вот-вот. В любом случае, прекрасное времяпрепровождение. Почему мы стали забывать про вот такие хорошие игры? Вот появился этот телефон, будь неладен, смартфон, кто придумал, а? Вот, и все. Но, с другой стороны, ну, человечество не стоит на месте, да, мы развиваемся, но вернуться корня в шахматы, сегодня поиграть хоть чуть-чуть, это ж круто.
2: В шахматы можно и на телефоне поиграть, да? Ну, да зачем же ты сразу такой, ой, не надо. Да, вот эти технологии. Вот, пожалуйста.
1: Вспомнил одну историю, когда, значит, появилась в одной семье шахматы. Ну, подарили мальчишке на день рождения шахматы. И они с папой по вечерам стали играть в эти вот шахматы, да? И было вот это, и мамская вот это. Ну, вот скоро там вот это вот, понимаешь? Когда уже вот вообще закончите вот это вот играть вообще? Вот в эти шахматы уже, а?
2: А шел уже какой час? Третий? Пятый?
1: Ну, мы вот этим женщинам, во что бы мужчины не играли, все плохо, честное слово.
2: Вот, пожалуйста, это, видимо, реплика мужчины, о котором была история, да, только что прозвучала.
1: Давайте, значит, друзья, все, мы ваши координаты сказали. Давай сразу, вот есть приветик у нас.
2: Давай.
1: Руслан написал. Ну, и тоже, с какой интонацией читать? Большой привет в Зарубино на сушилку. Я про вас помню, не расслабляться. А?
2: Ты пытался это по-доброму прочитать?
1: Не знаю.
2: Но получилось, но
1: Руслан,
2: мне кажется, как было заложено.
1: Хорошо иметь в друзьях такого человека, Руслана, который чуть что не даст расслабиться. Да.
2: Согласна. Ну, мы, кстати, с тобой тоже расслабляться не будем, потому что впереди у нас обещанная музыкальная, ну, не то чтобы премьера, но такая. Премьера трека вечера, скорее. Сегодня у нас состоится на волне. И побеждает Шура.
1: Побеждает Шура. Абсолютное большинство между Ирой Нельсон и Александром Медведевым выбрала Шуру, ну, соответственно, Сашу. Его и послушаем в начале программы приветов и поздравлений.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Михаил написал: «Привет, Валентине Григорьевне, еду с цветами, ставь, разогревай ужин, скоро буду твой любимый».
2: О! Что может быть лучше? Ну, может быть, поздравление.
1: Лучше, когда доедет. Вот будет лучше. Будет вообще хорошо.
2: Ладно, здесь согласна.
1: Вам хорошего вечера, друзья.
2: Есть у нас еще Леночка, которая поздравляет сегодня своего брата Игоря с днем рождения. Всего ему хорошего. И мы его очень любим. Его сестра и все родственники.
1: А еще мы от имени нашего всего коллектива, я, кстати, не знаю, в дневном сегменте поздравляли или не поздравляли.
2: Я думаю, да.
1: Да, ну мы еще раз поздравим нашего дорогого коллегу Андрея Кубика. У него сегодня день рождения, наш бессменный звукорежиссер, бессменное настроение, значит, не меняющийся хохот. У нас есть такая, ты слышал когда-нибудь? На 1 апреля иногда мы ставим минутку хохота. Там, значит,
2: и там только кубик, да?
1: И там кубик ржет, понимаешь? И удержаться и не засмеяться за ним совершенно невозможно. Вот
2: кубок,
1: это
2: вот... самый заразительный смех, радиостанция, видел, достается.
1: Да. Так вот, Андрей, мы поздравляем, конечно, желаем ему огромного-огромного здоровья и вообще всего, что он себе пожелает. Как-то нетривиально.
2: Желаем ему не только здоровья, но еще и лучезарности. Желаем ему, чтобы было вдохновение всегда, чтобы кнопки сами собой нажимались, обязательно все записывалось. На это не приходилось тратить баснословное количество времени, но при этом деньги приходили. Вот так.
1: Тоже хорошо. Еще давай поставим песню. У нас тут Майли Сайрус, красивая женщина с прессом. Пускай песню поет специально для Андрея Николаевича.
0: Музыкальный агент.

0: пойду ко дну.
1: Реклама.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
4: Серому обещали новый велик, Sony последнюю модель телефона, Максу крутую приставку, а мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
5: Я поверил.
4: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: Музыкальный агент.
7: И опять ваши приветы и поздравления. Напомним, координаты Viber, Telegram 7071-071. Программа бесплатных приветов, бесплатных поздравлений с открытым сердечком и душой. А группа ВКонтакте еще у нас также работает. Пока работает, потому что скоро мы отпустим Анастасию Дроздову. Ей только что позвонила Зиверт, говорит, прибегай на мой концерт.
8: Подснять там надо чуть-чуть, да?
7: Но.
8: Я такая, да-да, уже лечу. Но, кстати, я знаешь, от чего в шоке? Ты сейчас, я думаю, тоже будешь шокирован.
7: Давай.
8: Написала нам Олита. Олита, которая слушает нас в Латвии, в деревне Магнусово. Просто хочется сказать спасибо за настроение и передать привет мамуле, Любовь Петровне и дедуле Паше. Дочь Олита и внуки очень сильно любят вас. Расширяем границы.
7: Отлично, большой привет. Любовь Михайловна пишет: «Добрый вечер, Радио Витебск. Передаю огромнейший сердечный привет родному любимому внуку Андрею. Хорошего уютного вечера. Правда, погода совсем испортилась. Ежедневно идут дожди, но, несмотря на такую погоду, пусть будет всегда прекрасное настроение, отличное самочувствие. Будь всегда бодрым, веселым, мудрым и терпеливым. И все будет хорошо. Приятного тебе дружеского общения. Всего самого наилучшего. Обнимаю, целую. Очень сильно тебя люблю. Скучаю. Жду твоя любящая бабуля Люба».
8: Есть у нас еще один человек, который очень любит писать такие прям письма, полноценные, классные, большие. Девушка, которая сегодня передает всем хорошего вечера, а также передает огромный привет. Мамочка Наташа, дядя Леша, бабушка Галя, дедушка Сергей, мои любимые сестрички Ангелина и Диана, племянник Владик, дядя Дима, тетя Юля, двоюродная сестричка Сашуля и двоюродный братик Темка. Вы все очень важны для меня. Я хочу сказать, как сильно я вас люблю и как мне не хватает наших с вами встреч. Каждое ваше слово и улыбка приносит мне радость. Надеюсь, у вас все хорошо и вы счастливы. Берегите себя и помните, что я всегда думаю о вас. Обнимаю крепко. И включите, пожалуйста, народную песню.
7: Ну, мы так подумали и полистали фонотеку, что может быть народнее, чем по барам от Анны Асти.
9: Привет-привет, с вами Анна Асти, и ты слушаешь мою песню «По барам» на радио.

0: тем временем, друзья, продолжаем передавать ваши приветы, при этом отпуская
1: Настю. Все, отпускай. Давай мы еще парочку приветов отпустим, ну или как минимум один.
0: Давай. Значит, Мила написала: «Привет, радио Витебский Зарасон. Хочу передать себе привет и хорошего настроения, потому что завтра на работу». Ну, на работу с плохим настроением как бы не особо. «Потому что отпуск подошел к концу. Поставьте хорошую песню, чтобы настроение хорошее было до конца рабочей недели». Милочка, ну все у вас будет прекрасно. Все будет хорошо. И коллеги, мы думаем, тоже ваши заждались, конечно.
1: Особенно следующая музыкальная композиция, которая, собственно говоря, и сделает настроение абсолютно каждому. Музыкальная

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко подписал указ о совершенствовании банка данных граждан с временным ограничением на выезд. Новый премьер Британии заявил, что страну ждут самые большие изменения за последние 40 лет. В Испании при праздновании победы на чемпионате мира по футболу пострадали более 80 человек. В начале следующего часа об этом и другом подробнее.

0: сам.
1: Музыкальный агент.
2: Еще раз напомню, куда можно присылать свои слова, благодарности, приветы, поздравления. Все это Viber, Telegram 7071071. Напомню, бесплатно, конечно, бесплатно. Так, что есть, что есть? Аня написала: поздравляю свою маму Елену Сергеевну с днем рождения. Спасибо тебе за все, за уют, за мудрые слова, за советы и за то, что всегда ждешь дома. Пусть жизнь будет такой же доброй, как твое сердце, твоя доченька. Прекрасно. Дим написал: хочу поздравить своего друга Игоря с днем рождения. Дружище, ты тот человек, с которым любая авантюра — радость. Желаю, чтобы удача шла с тобой в ногу, а мечты сбывались даже раньше, чем ты их загадаешь. Пусть очередной год будет самым крутым, и поставьте что-нибудь посвежее на день рождения. Выполняем музыкальную заявку.
1: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Я не знаю, как у вас, у меня всегда, когда дождь заканчивается, ну, когда кажется, сейчас он как зарядит и будет идти, небо это хмуро, но дождь прошел у нас на коммунистический, вроде бы как и солнышко какое-то там так через тучки слегка пробивается, и настроение, соответственно, улучшилось. Ну и чтобы оно совсем было хорошим, да, привет, поздравления, здесь на волне Радио Ипцк, Вайбер, Телеграм, 707-71-071. Так, что есть? Роман написал: хочу поздравить свою девушку Дарью с годовщиной наших отношений. Даш, с тобой каждый день как приключение. Я хочу, чтобы их было еще очень-очень много. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Дальше есть от Надин сообщение. Добрый вечер, любимое радио. Поздравьте с днем рождения моего брата Шмуратка Александра. Всех благ тебе, здоровья. Желаю покорить неизведанные озера, моря и океаны. Самый лучший, оставайся с собой. Люблю тебя, семья Щербаковых из Сино.
0: Музыкальный

0: агент.
1: Практически финальные аккорды программы. При этом поздравления, музыкальный агент действовал не ради Витебска. Я напомню, два раза, два момента, два участка есть в нашем эфире. С часу до двух, это днем. И с 19.00 до 20.00, когда вы можете передавать абсолютно бесплатно ваш привет, поздравления, делиться своими эмоциями, радоваться, хвастаться, возможно. Вот, например, написал нам Никита: хочу поздравить друга Андрея с покупкой машины. Теперь ты официально на колесах, пусть дорога будет ровной, бензин дешевым, поездки только в радость. Вперед к новым горизонтам, я и пацаны. Круто! Есть еще от Светланы поздравления. Сегодня мы всей семьей поздравляем папу Александра Ивановича с днем рождения. Папа наш главный защитник и пример во всем. Здоровья тебе, наш родной! Есть наш радиослушатель, который подписан как Марабу, а был подписан как Огурец. Я не знаю, как так делается. Но, тем не менее, передаю привет для деревни Прудок Городокского района соседям, тете Тане Кузнецовой, семье Моисеевых, Зине Горна, Герасиму Валерии и его семье Галине Самсоновой, Мажике Ольге, Парамоновой Юлии и всем остальным от жильцов 25-го дома улицы Центральной. И включите, пожалуйста, Элит Магнетик. Пожалуйста.
0: Музыкальный агент.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

Несколько минут назад наш радиослушатель Павел написал сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Можно что-нибудь веселое? Вот как раз-таки дальше больше. А добро и было этим веселым, с хорошими пожеланиями и, знаете, с устремленным взглядом в будущее. И дальше действительно будет только лучше. Ну и завершая программу «Музыкальный агент» и прощаясь с вами, друзья, как всегда хочу напомнить, у нас финаль сейчас чем-то таким хорошим ретро. Давайте послушаем Энрике Иглесиас, «Байла мой», подпоем это все, да? Отлично, это была хорошая компания. Анастасия Дроздова, Александр Назаренко. До завтра, пока.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко подписал указ, направленный на совершенствование функционирования банка данных о гражданах Беларуси, право на выезд которых временно ограничено, сообщили в пресс-службе главы государства. Принятие указа обусловлено корректировкой законодательства и практикой применения прежних норм. В частности, документ предусматривает расширение технических возможностей информационного обмена государственных органов, а также усиление защищенности информации, хранимой в банке данных. Граждане могут получить сведения, связанные с ограничением их выезда в любом подразделении по гражданству и миграции. Срок их получения сокращается до 1 рабочего дня.
0: Экономика.
1: Делегация Беларуси во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем посещает Узбекистан, сообщили в пресс-службе правительства. Сегодня состоялась встреча с президентом Шавкатом Мирзиёевым, ставшая ключевым событием визита. В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшей активизации белорусско-узбекских отношений, стратегического партнерства. Констатированы плодотворные итоги официального визита президента Узбекистана в Минск, состоявшегося 8-9 июля этого года, отметили в пресс-службе. Особый акцент сделан на важности неукоснительного и своевременного выполнения принятого плана мероприятий, который предусматривает наращивание взаимного товарооборота до 2 миллиардов долларов и активное продвижение кооперационных проектов в ключевых сферах экономики.
0: Политика.
1: Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с послом Швейцарии в Беларуси Кристиной Хоннегер-Золотухин по случаю завершения дипломатической миссии. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы активизации белорусско-швейцарских отношений в контексте существующих рамочных условий, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе и мире, рассказали в пресс-службе МИД.
0: В мире.
1: Новый премьер Великобритании начал работу с громких обещаний. По его словам, страну ждут самые большие изменения за последние 40 лет, пишет Newsbuy. В своем первом обращении к народу Энди Бернам пообещал радикально перестроить государственную систему и создать принципиально новую экономическую модель. Премьер в ближайшее время намерен представить детальный план развития страны на следующие 10 лет. При этом Лондон выполнит обещания, связанные с расходами на оборону. Во внешней политике премьер также подчеркнул преемственность курса. Будущую поддержку Украину назвал абсолютно непоколебимой. В Испании при праздновании победы на чемпионате мира по футболу пострадали более 80 человек. Уличные гуляния переросли в массовые беспорядки. Погибли 2 человека, в том числе 13-летний подросток. В одном только Мадриде в больницу попали 36 человек, и еще 29 пострадавших оказались в клиниках Барселоны. Напомним, в ночь на 20 июля Испания в финале Мундиаля обыграла Аргентину со счетом 1-0 и второй раз в истории стала чемпионом мира. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов Веста.
2: Акция во всех магазинах Веста.
3: Напиток сокосодержащий любимый гранат и земляника 0,95 литра 2 рубля 79 копеек. Мороженое 20 копеек, пломбир, ваниль и шоколад 70 граммов 1 рубль 65 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
4: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают, в Витебске и по области ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Днем облачно с прояснениями. Погода временами дожди, местами сильные грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен «Убыл гидромет». Там партнер турагентства «Вокруг света».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск

0: Реклама.
1: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет всем, дорогие друзья. Меня зовут Егор Крид, и вы слушаете радио Витебск.
4: Это Егор Крид.
5: Я так часто

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Посол Беларуси Дмитрий Кольцов встретился с замглавы МИД Ирана. В ЕС 6 стран блокируют новый пакет антироссийских санкций. День хоккея будут отмечать в России 22 декабря. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Час по-русски.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио Витебск.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Сегодня в Тегеране состоялась рабочая встреча посла Беларуси Дмитрия Кольцова, замглавы МИД Ирана, главой Центра политических и международных исследований Саидом Хатибзаде, сообщили в МИД Беларуси. В ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в налаживании тесного сотрудничества и обмене опытом между аналитическими структурами двух государств. Отдельное внимание было уделено предстоящей мероприятием по безопасности. Стороны рассмотрели возможность участия высокопоставленной иранской делегации в 4-й Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая пройдет 3-4 ноября текущего года.
1: В мире.
2: 6 стран Европейского Союза выступили против нового 21-го пакета санкций в отношении России, потребовав исключения или фактически заблокировав отдельные меры. Об этом со ссылкой на издание Financial Times информирует РИА Новости. По данным издания, в числе этих государств Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия. В публикации отмечается, что такая позиция может осложнить дальнейшую общую линию ЕС по поддержке Украины. Как сообщается, Париж и Рим добиваются смягчения запрета на выдачу виз российским военнослужащим, а Берлин и Лиссабон выступают против ограничений на покупку рыбы. Вена, в свою очередь, настаивает на разморозке российских активов на сумму около 2 миллиардов евро. Афины требуют не вводить ограничения на перевозку сжиженного природного газа в третьи страны. Американский бизнес переживает не лучшие времена. Число банкротств крупных компаний за первые 6 месяцев текущего года достигло 16-летнего максимума. Показатель превысил отметку в 370 случаев, пишут СМИ со ссылкой на аналитиков. Наибольшее число заявлений о несостоятельности поступило от промышленного сектора, за которым следует потребительский и сектор здравоохранения. Главными причинами столь стремительного краха предприятий стали затяжное инфляционное давление, критическое удорожание кредитов и падение потребительских спроса. Эксперты характеризуют текущее состояние экономики США как крайне неустойчивое.
1: Без политики.
2: Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении в стране нового профессионального праздника Дня хоккея. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, дата празднования установлена на 22 декабря. Об этом информирует ТАСС. Решение принято в целях популяризации и развития хоккея в России. Дата приурочена к годовщине старта первого чемпионата СССР по хоккею, который состоялся 22 декабря 1946 года. Стоит отметить, что ранее профессиональное сообщество отмечало День хоккея 1 декабря, в день учреждения Федерации хоккея Советского Союза. Теперь же праздник получил официальный государственный статус и новую дату. И на сегодня это все новости. Служба информации Радио Витебск прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области ночью переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Днем облачное с прояснениями. Погоду временами дожди, местами сильные грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
3: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами завсёды доброе надворье.
4: Звоните 33-300-6600. Сайт «Виконт.бай».
1: Вечер. Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
5: Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радио-шоу на Радио Витебск.
1: Категория 12+.

0: реклама. Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: was earned.
1: Радио Витебск.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. Предстоящей ночью синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Завтра днем облачную с прояснениями погоду, временами дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: За 2 часа до полуночи. Радио Витебск приглашает меломанов в музыкальный радиобар. Прямо сейчас.
3: В стиле рок.
4: Категория 12+.

0: Реклама. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. Предстоящей ночью синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Завтра днем облачную с прояснениями погоду, временами дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9, днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 9 до 14 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 18-23, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: В эфире радио «Бар» в стиле рок.
3: Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов. В Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на радио Витебск.
1: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Штормит, за нашими спинами прячутся рейсы куда-то к морям, чтобы на память поставить лимит.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 9, плюс 14 градусов, в Витебске плюс 10, плюс 12. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.